0: Впервые в истории округа поселок Проведение выиграл грант федерального уровня. Ранее такую поддержку на Чукотке получали только организации Анадыря. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Грант президентского фонда культурных инициатив выиграл проект «Музей берингийского наследия». Победу объявили символично 30 апреля в День коренных народов России. В поселке состоится этнофестиваль «Нунивакфест». На деньги в размере 700 тысяч рублей закупят необходимое оборудование и атрибуты для нового праздника. Как сообщила директор музея Мария Карнаухова, фестиваль объединит традиционную кухню, мастер-классы, танцы и живое общение.
1: В рамках нашего фестиваля мы планируем провести различные мастер-классы по приготовлению национальной традиционной кухни эскимосов и чукчи, мастер-класс по возведению яранги, мастер-класс по национальным танцам. Будет выступать на нашем фестивале ансамбль «Ахтак». Проведем небольшую экскурсию по ботаническому полигону, как мы его называем, по территории вокруг нашего лагеря, нашего фестиваля. Мы расскажем, какие съедобные растения используются в традиционной пище коренных народов, в какой период они собираются. После того, как у нас эта экскурсия пройдет, мы пригласим наших гостей за стол, где наши хозяйки будут показывать уже приготовленные блюда из этих видов растений.
0: Главная цель фестиваля – сохранить наследие чукчи и эскимосов. Подготовка к мероприятию начнется в июле. Сам праздник запланирован на сентябрь следующего года. В общественной палате предложили ввести в школах день турпохода. Замсекретаря организации Владислав Гриб считает, что такие дни будут полезны для приобретения туристических навыков. По его словам, можно учить детей ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. По мнению общественника, этим занятиям может быть посвящен один из уроков физкультуры. И в завершении выпуска. Из-за глобального потепления в Москве начнут расти пальмы. Они могут заменить привычные березы и другие лиственные деревья. Такое мнение высказал климатолог Михаил Юкин. По словам специалиста, последствия климатических изменений уже становятся все более заметными. Погода в столице в последние годы все чаще напоминает южную. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я вернусь к вам в 14.00.
2: Живое радио Чукотки.

0: Ну что же, доброго понедельника всем. Ксения Волкова с вами, друзья. Трек закончился. Желание укутаться в теплую толстовку и никуда не идти осталось. Погода за окном сегодня, конечно, не для худи, а скорее для курток и шапок потеплее. Термометр показывает 4 градуса Цельсия, но ощущается как 1. И разбавляется это все свежим ветром в 10 метров в секунду, северо-восточным с порывами 14 метров. Но понедельник не отменишь, работа сама себе не пора. Работает, так что вылезаем из уютных капюшонов. На календаре разгар дня 12.08, на студийных 18 мая сегодня. И в меню у нас только горячие треки и самый интересный контент для вас. Так что начинаем.
1: Радио

0: трамвай.
1: Ежедневная,
2: как бы историческая программа
1: «Календурь».
3: Календурь.
4: Жили-были в конце 19 века в городе Санкт-Петербурге Саша и Маша. И очень они любили целоваться.
3: Правда, вот место для этого приятного занятия находилось не всегда.
5: Коля, Коля, Коляныч, дай ключи от квартиры своей, а? Нам с Машкой целоваться охота мочи нет.
6: Понимаю тебя, старик, понимаю. Да только видишь ли, я уже Игорьку с Серегой ключи отдал, так что вот извини.
5: Маша, наконец-то твои родители ушли. Мы опять вдвоем.
7: О, да.
5: Так давай же.
7: А, кто там?
8: Машенька, открывай, это твоя бабушка. Твои мама и папа попросили в их отсутствие посидеть с тобой, чтобы тебе не было скучно.
4: И только 18 мая 1896 года у Саши и Маши, как и у других влюбленных, появилось место, где они могли заниматься любимым делом продолжительное время под покровом темноты на заднем ряду.
3: Иными словами, в этот день в Санкт-Петербурге был открыт первый кинотеатр.
1: Ежедневная,
2: как бы историческая программа
1: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Нам бы сейчас туда, где тепло, речка, а не эти понедельники ваши. В сети вирусится новость. Девушка уговорила начальника поставить кровать прямо в офисе. Говорит, так продуктивность вырастет. И я согласна хотя бы на бодрящий кофе. Друзья, если вы мечтаете о тихом часе на работе, вы не одиноки. После обеда все пытаются спать за рабочим столом, обычно с открытыми глазами. Кровать вам начальник может и не одобрит, но хорошую музыку я гарантирую. С вами Ксения Волкова, так что не засыпаем.
1: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
2: Код авторизации продиктуйте мне.
1: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
3: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102. Радио.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как вы думаете, есть ли способ справиться с въевшимся старым нагаром на кастрюлях без применения агрессивной химии? Да, и он основан на домашних средствах. Смешайте в миске зубную пасту. Она обеспечит мягкую абразивность. Добавьте к ней немного геля для посуды, для расщепления жира, а также ложку соды для химического воздействия. Разбавьте все это минимальным количеством воды для консистенции густой кашицы. Нанесите полученный состав губкой на область нагара, дайте ему поработать, а затем просто смойте теплой водой. Вы будете поражены, насколько легко старая копоть исчезнет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

А уж действительно, любовь нам кружит голову и заставляет совершать всякие безумства. Даже отправляться за своей половинкой на край света, например. И если любовь занесет вас вдруг на крайний север, знайте, тут вас точно согреют, ведь настоящие чувства растопят любой лед. Невероятно теплая и колоритная якутяночка от L1 в нашем эфире.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Ну что, готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня готовим ребрышки в соево-апельсиновом маринаде. Если семья у вас большая, удваивайте сразу все ингредиенты, потому что ребра настолько вкусные, что разлетятся, заметить не успеете. Что нам для них понадобится? 1 килограмм свиных ребер, 70 граммов меда, 70 граммов соевого соуса, сок половины апельсина, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка молотой паприки, по половинке чайной ложки черного перца и молотого имбиря, а также 1 чайная ложка кориандра. Как готовим? Смешиваем все ингредиенты для соуса и смазываем помытые и просушенные бумажными полотенцами ребра. Заворачиваем в фольгу и запекаем при 130 градусах 2 часа. Разворачиваем фольгу, снова смазываем соусом и запекаем при 180 градусах еще 30 минут. Перед подачей еще раз смажем оставшимся соусом. Вот и вся магия! Вкуснейшие томленые ребра уже у вас на столе. Подавайте с любым гарниром по вашему вкусу. Ребра ко всему подходят идеально. И не забудьте про свежие овощи. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

Друзья, уже 12.50, самое время, чтобы немного размяться. Бруно Марс нас встряхнул, напомнил, что танцевать можно в любом месте и в любое время. Так не будем терять этот бодрый настрой и двигаемся дальше в новый час. На очереди еще парочка зажигательных треков, и я вернусь к вам сразу после выпуска новостей.

0: Новости на радио Пурга.
1: Это палем телькет, который пыль, тегом и нам глазал, он мне на пенелькут. Я на ракино, так как индейцы на матвара на ракан ятеры, инга отвался на пятница, кулька твик. И таки он мингин, что он рак васал на минкре, на нам глазал, аркан винкин, и нинтез, ангурельскин, Владислав Набиев. Ниран на матвара, ньяранга, как индейцы на Нроха, Орайс, Атаги, Винрельсин, Атнаток, Нирергерера, Каньятак, Ване, Ярак, Натванат, Администрация и Погисиво, Нельсир, Канинкуна, Распен, Ракете, Расвусет. Чукот, как Тинмаур, Катаннанган, Веты, Минкре, Нанамгасаур, Катсельхозуправление, Айпэм, Комиссия, Атаги, Нанамгасаур, Тар Сока, Раннагатам Гонгатам, Укольник, Тиос Каквапа, Ватат Ельсина, Мейнгапильсик, Касин Каквапа, Кусивуй Ванамнамака, Тиос Каукса, Ини Исик, Нараверингам Гонгана, Тальпангок, Ини Исина, Аваннаматвас, Энмакаургат, Ини Ивовсина, Тем, Чукотка кинан, как наматвас, мальсенклекин, ракшекин, мангиткин, рисситим, венкинан, как мыка, мальсенклекин, риситик, эрмета, масвенарка, тенканат, макаургат, месенка, ратвангата, таянгайр, энкэн. Романи трезет конгл, наматвас, на Якутия, кен полиция, это романи трезет ко, аштраф, это гнун, это миллионы. Следственный комитет Пекина, Гесульсин, Кликин, Кликинкина, Гивисин, Ксаус, ведомство ИП, Нанамусауркета, Нракаук, Рой, Эсика, госавтоинспектора, Генен Висеусина, Майнуку, Сюрвора, Равутирак, Пугачева, ТСС Откуз, Нипатвахана, Нкама, Генен Ивовсин, Мастинин, Гивит, Ясевит, Гиткисин, это Иквисит, ТСС Откуз, Ин, Сейчас откус она кисит кушер вот кокинен кама сунти у кисинге сна сейчас откукина им хуне иненем се вкинет кисит эвне те икакенна кауте ейсине те ахликине тысяч те ваку аскюсик ясем еттисине те нинитес ан романи тресет ко аштрафе тенграса масенхликин нирекликин мангиткина тысяч те. Как изваете сена, давай вами тратим с аванграсом, сенхлекин урал, там, гасад эпан, унгто, ашок, как извесине, тепенинэнгэм, гинэнин тэткусине, сама гинан каусина, там, анкора рэмкэл, та, гамаскоши красил сена, там, свера ка, гвенчин маусина, тэн, кама, сама гинсэсин, ярмарка, Ванита Мингис Аганра Рассина, Таравесева Унвита Амас Вангвас, Ванита Мингиот, Анкама Гос Вангас Русина, Ансамбль Тевенкин, Анкама Ансамбль Эргарун. Анкнайбет Плиткуркан, Атау, Нанмасингс Тагнити.
0: И олени пасутся под музыку. Радио

0: меня.
1: Друзья, группа «Градусы» напомнила нам, что мы главные режиссеры своей жизни. Так пусть каждый ваш день будет самым классным фильмом. Повод для радости можно найти в каждом моменте. Например, сегодня отмечается день рождения майского жука. Так что давайте поздравим милах. Они проснулись, значит, скоро лето. Ксения Волкова с вами сегодня. Ближайшие 60 минут буду вас бодрить и поднимать настроение. 18 мая, понедельник на календаре, и 13:08 показывают мне студийные часы. Всем, кто обедает, я желаю приятного аппетита. Движемся дальше. Хейвен и Кейтлин Агарон с треком «I Run». Добавим правильного ритма в этот день.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В последнее время участились случаи мошенничества, жертвами которых становятся ветераны СВО и члены семей участников специальной военной операции. Злоумышленники часто выдают себя за представителей банков, государственных структур, Министерства обороны, социальных служб или фонда «Защитники Отечества». Они пытаются получить личные данные граждан, используя различные предлоги, такие как оформление пенсионных выплат, компенсации за ранения, предложение о санаторно-курортном лечении или выплат за награды. Важно помнить, если кто-то требует назвать ваши персональные данные или код из СМС, это должно стать сигналом немедленно прекратить разговор. Напомним, что при электронной записи на прием в ведомство не нужны подтверждающие действия. Ни одна служба или банк не запрашивают данные личных кабинетов в социальных сервисах и доступ к ним. Если вы сомневаетесь в личности собеседника, попросите его назвать организацию, от имени которой он звонит. Завершите разговор и свяжитесь с вашим социальным координатором Фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы работают в каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа. Будьте бдительны и не доверяйте сообщениям с незнакомых номеров, а также не переходите по ссылкам для регистрации и подтверждения. Всю важную информацию следует получать только официальным путем. На горячей линии телефон 117, добавочный 1 или через филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Еще раз напоминаем, в любой непонятной ситуации прекращайте разговор и кладите трубку.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Северный, Иркайпея, Шмидта. В разные года мыс на севере Чукотки имел разные названия. Но поселок городского типа, который находится на нем, всегда был и остается назван в честь географа и математика Отто Юльевича Шмидта. И хотя жителей в поселке мыс Шмидта всего несколько человек, все они могут слушать радио «Пурга» на волне 101.6 FM.
1: Радио «Пурга».

«Я сделаю все, чего бы это ни стоило», спел сейчас Дэн Рейнольдс. Отличный девиз для понедельника и для всех, кто сейчас пытается закрыть горящие дедлайны до конца рабочего дня. Главное в этом деле не перегореть, поэтому делайте звук погромче и выдыхайте. С вами Радио Пурга и Ксения Волк.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Женщины считают своим долгом купить по сумочке практически под каждый образ или как минимум на каждый сезон. Наша задача – найти пару-тройку универсальных саквояжей, чтобы перестать ходить с раздутыми карманами. Это портит все впечатление твоего стильного пиджака или джинсов, уж поверь на слово. Во-первых, купи рюкзак. Можно даже на одной лямке через плечо, если не собираешься ходить с ним за продуктами по выходным. По идее, такой городской рюкзак отлично вписывается и в спортивный образ, и casual, и military, разве что на деловую встречу с ним не явишься. Для этих целей лучше купить мессенджер или сумку почтальона. Это хорошая альтернатива портфелю, поскольку не требует формального пиджака с брюками. Мессенджер из коричневой кожи подойдет к тому же под любую цветовую гамму, а лучше всего смотрится с коричневыми ботинками и синими джинсами. И еще одна сумка, которая имеет право поселиться в твоем арсенале. Это вместительный тоут. Многие мужчины считают ее несколько женственной из-за формы с двумя ручками. Но можно найти и вполне брутальный вариант из кожи. Отлично вручает в недолгих путешествиях.
0: Территория мужчин.
1: Велосипед может быть бюджетным, а может быть и дорогим, спортивным, со всеми наворотами. Но что ты думаешь насчет байка, на котором красуется ценник 39 тысяч долларов? Карбоновое чудо PG Bugatti Bike. Один из самых дорогих велосипедов в мире, весит меньше 5 килограммов, рама состоит на 95% из карбона. Еще одна гордость этого байка – эксклюзивный амортизатор руля. Разработчики делали его для высокоскоростной аэродинамики. Правда, в чем же кроется особенность этого амортизатора, инженера не сообщает. Да и опробовать его в действии смогут разве что олигархи. Ведь PG Bugatti Bike будет выпускаться лимитированным тиражом всего 667 единиц.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Сегодня и всегда все, конечно же, сбудется, ведь исполнение желаний в наших с вами руках. Захотели – сделали, как медведь с Аляски. Захотел побыть в одиночестве подальше от лесной суеты и влез на гору высотой 2000 метров. Расплюнуть, а может, он высматривал свою суженую с высоты птичьего полета. Настоящий романтик. И на этой волне следующий трек, который заряжен любовной эйфорией не меньше, чем этот косолапый альпинист. Потрясающий Sister Sledge и их хит «Thinking of You».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте эмоционального заражения, когда чужое настроение цепляется к вам, как пыльца с цветка. Вы приходите на работу в отличном расположении духа. Заходите в офис, а коллега сидит с таким лицом, будто весь мир рухнул. Не говорит ничего плохого, но просто вздыхает, хмурится и стучит ручкой. Вы подходите за файлом и через 5 минут ловите себе на мысли: «А ведь у меня тоже все плохо, хотя 5 минут назад было все хорошо». Или заходите в кафе, где все смеются, громко общаются, официант шутит с посетителями, и вы невольно начинаете улыбаться, даже если пришли переживать неудачу. Не потому что забыли о ней, просто мозг подхватил ритм чужой радости, как музыку в наушниках. Это работает даже без слов. Достаточно увидеть выражение лица, услышать интонацию или почувствовать напряжение в воздухе, и мозг мгновенно считывает эмоции других и подстраивает под них ваше состояние. Не чтобы обмануть, а чтобы быть на одной волне. Ведь так безопаснее и проще взаимодействовать. Ну вот вам совет на день. Если чувствуете, что настроение резко упало или подскочило без причины, оглянитесь вокруг. Кто рядом и что он чувствует? Просто вы человек, а люди заражаются эмоциями так же легко, как зевотой. А осознание уже дает свободу. Можно принять чужую радость или мягко отгородиться от чужой тревоги. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет быть в гармонии с толпой, даже если толпа грустит из-за того, что закончился кофе.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: большой каблук. Девочки, помните, каблук должен быть только на обуви и исключительно ради красоты. Тем более пора каблучков уже наступила. А мужчинам желаю сегодня устоять перед любыми женскими чарами. С вами была Ксения Волкова, и время моего эфира подошло к концу. Передаю микрофон дальше, побегу готовить свои каблучки для выхода. Всем хорошего настроения желаю и продуктивного рабочего дня. Услышимся завтра. Пока.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Ночь музеев пройдет сегодня в Провидении. Как сообщает администрация муниципалитета, поучаствовать во всероссийской акции могут все желающие без возрастных ограничений. Мероприятие состоится в Музее Берингийского наследия, начало в 16 часов. На двух площадках пройдут мастер-класс по шитью эскимосского меча, показ фильма «Клуб путешественников» с Юрием Синкевичем для зрителей от 6 лет. Также в рамках события наградят победителей и участников конкурса чтецов «Пусть звучит родная речь». Новые остановки и техника для учебных классов появятся в Игвикиноте. Жители муниципалитета определили, на что пойдут деньги по программе инициативного бюджетирования. Как сообщил Владислав Кузнецов на своем канале в МАКС, в этом году Игвикинот стал самым активным участником программы. Чаще всего люди голосовали за обновление школ и благоустройства. В Игвикиноте установят скамьи на улице Ленина и у памятника строителям и Ультинской автодороги, а также два модульных павильона на остановках «Больница» и «Славутич». В школах в Анкаре, Маканергина и Игвикинота обновят оборудование для уроков и мероприятий, закупят парты, стулья, технику для лабораторий и столовых. Для школы-интерната в Игвикиноте и Центра образования в Амгуэме тоже купят новое кухонное оборудование. Глава региона отметил, что отдельно планируется поддержать волонтеров. Для них закупят материалы для помощи бойцам. Глава Минтранса рассказал о планах по расширению Северного морского пути. Андрей Никитин заявил, что в будущем проект станет не только морским маршрутом, но и частью масштабной транспортной системы, объединяющей разные виды перевозок. Концепцию Севморпути планируют развивать за счет интеграции речного, железнодорожного и автомобильного сообщения. Министр пояснил, что такой мультимодальный подход позволит сделать поставки более стабильными, улучшить транспортную связанность и расширить возможности грузоперевозок в Арктике. Южная Корея отказывается от употребления в пищу мяса собак. Такая традиция существовала в азиатской стране много веков, а теперь стало известно, что полный запрет на разведение, забой и продажу животных для питания вступит в силу уже в феврале следующего года. Переход к полному отказу происходит поэтапно. В республике закрылись более 80% специализированных ферм, а оставшиеся должны прекратить свою работу к концу года. И в завершении выпуска. Частота укусов комаров напрямую зависит от химического состава тела человека, его физиологических особенностей и образа жизни. Об этом рассказали специалисты Роскачества. Особое внимание эксперты обратили на запахи. Духи с экстрактом лаванды, ароматизированные лосьоны, солнцезащитные кремы и даже стиральные порошки могут невольно привлекать насекомых. Отдельный пункт – алкоголь. Например, запах пива существенно усиливает интерес москитов к человеку. И на этом пока все. До встречи в эфире.

очень понимаю, почему медленно, друзья, потому что 14.07, а значит, кто-то после обеда медленно существует, а кто-то медленно направляется к обеду, потому что еще не раскачался после выходных. И да, у нас понедельник и, между прочим, 18 мая. Да, лето, осталось пару недель, ну а в эфире радио «Пурга» заступаю я, Арина Перепелкина, в хорошем настроении, готовая закружить вас в вихре отличных мелодий. Так что медленно двигаемся вперед, хотя нет, лучше чуть-чуть ускориться. В Анадыре сегодня настоящий подарок, солнечно плюс 4, хотя ветер слегка прохладный, поэтому ощущается как плюс 1. Немного драйва добавляет, и сегодня, между прочим, Международный день музеев. Вот где можно погреться. Каждый музей станет сегодня порталом в удивительные эпохи, экскурсии как приключения из кино. Так что найдите свой любимый экспонат и сделайте с ним селфи. Ну а мы отправляемся в новое музыкальное приключение. Встречайте Юлию Савичеву, и это, естественно, только самое начало.

Дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Вот и отзвучала Ирина Дубцова, песня, которая так цепляет, что можно забыть обо всем, даже о времени. И раз уж зашла речь о минутах и секундах, представляете, забавный факт. Самый опаздывательный день недели не понедельник, как многие думают, а вторник. По статистике, во вторник сотрудники опаздывают на 31% чаще, понедельник лишь на втором месте, скромно отстает. И еще интереснее график. В понедельник опаздывают в основном, опаздывающие в основном приходят с 9 до 9.20, а вот во вторник все будто договариваются поспать подольше, и пик смещается с 9.20 до 9.45. Вот она, магия вторник. Ну что, будем считать это научным обоснованием для небольшого опоздания завтра. А пока время прятаться и искать хорошее настроение вместе с нами.

0: город. Речь о реальных местах, от эко-деревень в Германии до духовных общин в Индии, от островных поселений Финляндии до арт-кооператива в Калифорнии, где люди добровольно отказались от фамилий. Не из протеста, а потому что решили, имя – это уже достаточно, чтобы быть собой. В одной общине под Берлином все жители называют друг друга только по имени. Даже официальные документы оформляются так – Анна – дочь Лены или Томас – сын Йорга. Фамилия делит людей на семьи, говорит одна жительница. А мы одна семья. Зачем нам границы внутри? А на одном острове Финляндии, где живет всего 40 человек, фамилии исчезли еще в 80-х. Все носят только имя и отчество. Почта приходит в общий ящик для Элины, дочери Майи. Школа ведет журнал без фамилий, ведь мы и так знаем, чей ребенок плачет в саду, улыбается учитель. И да, это меняет общение. Нет высоких и низких фамилий. Никто не судит по происхождению, а если двое с одинаковым именем, то придумывают прозвище. Например, Лукас – садовник и Лукас – музыкант. Конечно, бывают сложности. С госслужбами приходится долго объясняться. Кто-то из детей впервые в городе удивляется, почему у всех два имени. Один раз курьер потерял посылку, потому что на коробке было написано просто «София, дом у ручья». Но жители говорят одно, когда тебя зовут просто по имени, ты чувствуешь, что тебя видят, не твою историю, не твой статус, а только тебя. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы жили в таком месте, вы бы смогли избавиться от своей фамилии?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Мчались на перегонки с ветром вместе с группой «Корни». И важно иногда дышать свободно, расправлять крылья и не бояться выбирать свой путь. Прям как те, кто стоит в очередях за часами с Watch X Audemars Piguet. Представляете, по всему миру были гигантские очереди за разноцветными, на одну секундочку, пластмассовыми часами на веревочке. В Дубае, в Сингапуре и Мумбаи старт продаж даже отменили из-за давки, а в Милане все закончилось массовой дракой со стрельбой. Не смешно, конечно, но это ради аксессуара, которому умельцы уже выпустили даже специальные браслеты, видимо, чтобы носить хайповые часы в кармане, как в детстве камешка. Что ж, когда одни гонятся за трендами, другие выбирают свой маршрут, и сейчас как раз об этом нам споют Агутин Леонид и Анжелика Варум. Ради

0: «Не учи ученого».
1: В Хорватии нашли редкое нетронутое римское захоронение с сохранившимся скелетом и погребальными предметами. Открытие связано с древним городом Цибала, родиной двух римских императоров. Во время раскопок в Винковицах, Хорватия, на месте будущего городского рынка археологи обнаружили нетронутое кирпичное римское захоронение. Оно примечательно именно тем, что не было потревожено или разграблено. По словам экспертов, это большая редкость. Стены погребальной камеры были построены из кирпича. Внутри лежали несколько предметов, в том числе железный, возле правой ступни покойного и кусок бронзы возле плеча. Скелет мужчины 40-45 лет хорошо сохранился и, как ожидается, предоставит ценную информацию в ходе дальнейшего анализа. Исследователи надеются узнать больше о здоровье, питании и происхождении покойного. В других исследованных захоронениях археологи обнаружили стеклянные флаконы для слез, фибулы, подобие брошей, и другие типичные для римского периода вещи.
0: Не учи ученого!

Крид и его незабудки, которые мы не забудем. Песни о чувствах, которые меняются, но не исчезают. А еще она о надежде, что важные моменты останутся в памяти как символ верности. Сами незабудки. Знаете, что на языке цветов незабудки — это как напоминание. Не забудь главное. И правда, порой так важно сохранить в сердце теплые воспоминания. Ровно в 14:51, когда на часах, я решила перенестись из лирических размышлений в дворовую атмосферу, и на смену тонким чувствам к нам придет задор. Следующий трек под названием «Ребят с нашего двора» в обработке от проекта «Казаки делают хиты», коллектив, который умеет смешать народные мотивы с современными ритмами. Получается по-настоящему зажигательно и с душой. Слушаем в эфире живого радио Чукотки, радио Пруга.

Самое древнее село Билибинского района – Островное. Оно было известно еще в 17 веке. Прославилось Островное благодаря ярмаркам, которые собирали здесь оленеводов и охотников со всей Чукотки. Жаль, что в то время там не было радиопурга, которое сегодня можно слушать в Островном на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Летом 2026 года на Чукотке будут работать 40 лагерей для 4000 детей. Как рассказали в правительстве региона, до начала смен школы и лагеря прошли необходимые проверки. Все объекты уже оборудовали пожарной сигнализацией, камерами и средствами досмотра. У 37 есть прямая связь с Росгвардией. В апреле МЧС, МВД и Росгвардия провели учения на всех пунктах. На них отработали действия при угрозе терроризма, теракты и атаки дронов. С мая места отдыха патрулируют полиция и МЧС. Еще 400 ребят из льготных семей отправят на отдых в другие регионы. Власти округа сообщили, что для каждой такой группы уже составили график рейсов Чукотавия. В дороге детей будут сопровождать педагоги и медики. Чукотка завершила подготовку к паводкам. В Анадыре состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили в правительстве Чукотки, округ готов к весеннему половодью и пожарам. Паводкоопасными признали села Ваеги, Марково и Лерные Кипервии. На реках работают 13 гидропостов. Специалисты провели снегосъемки и уточнили прогнозы. Чтобы ускорить безопасный сход льда, на реках провели чернение льда. В Билибинском районе обработали 4200 квадратных метров, в Анадырском 1200. С 10 мая за ледоходом установлен усиленный контроль. К реагированию готовы 270 человек, 61 единица техники, 12 лодок и 2 вертолета. Пожарный сезон стартует уже 1 июня. На Камчатке завершился второй сезон экопроекта «Жизнь камчатскому лососю». Участники из разных регионов страны помогли выпустить в реки более 20 тысяч мальков. Проект реализует правительство края и северо-восточный филиал главрыбвода. Каждый желающий через портал госуслуги выбирал вид рыбы, киту или нерку, а также количество молоди. После онлайн-оплаты специалисты рыбводных заводов выращивали мальков и выпускали их в естественную среду. Количество участников через цифровую платформу превысило 80 человек, вдвое больше, чем в прошлом сезоне. По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Николая Киселева, такой масштабный цифровой формат через государственный сервис – это уникальный опыт для России, который теперь могут тиражировать и в других регионах. И в завершении выпуска: на аукционе в Гонконге продали нефритовый чайник 18 века. За него выручили 200 миллионов рублей. Частная азиатская компания приобрела артефакт по цене выше оценочной. Мастера вырезали чайник из цельного куска белого нефрита. Он весит около 600 граммов. Изделие 20 сантиметров в длину и 13 в высоту. Сосуд предназначался для китайского императора Цянь Луна. Представитель аукционного дома назвал лот поистине исключительным и шедевром без единого изъяна. В 19 веке британцы вывезли чайник из Китая. Долгое время он принадлежал шотландскому аристократу и участвовал в лондонской выставке 1871 года. На родину артефакт вернулся лишь в 2011 году. На этом пока все. До встречи в эфире.

Ну что, чуть не угодили в дальнюю дорогу под поезда Жени Трофимова. Песня про расставание и надежду встретиться снова. Знаете, после этого так хочется махнуть куда-нибудь хотя бы до холодильника и обратно, но нет возможности, потому что прямо сейчас мы вам несем порцию отличного настроения. В частности, я, Арина Припелкина, в студии снова с вами очередной час. И у нас, между прочим, понедельник, 15.07, 18 мая. За окном в Анадыре солнечно, тепло, ветерочек не очень приятный. Но в целом, вот смотрите, в Анадыре плюс 3, говорят, Провидение плюс 4, Филиппина плюс 8, в Эквикинуте плюс 8. И мне есть ощущение, что даже, в принципе, до 6 температура доходила бы, если бы не этот вредный ветерочек. Но не будем о нем, будем о том, что сегодня у нас день встречи с прекрасным, праздник так называется. И я от всего сердца желаю вам, пусть сегодня вы встретите что-то чудесное. Может быть, это будет чашка горячего напитка, неожиданный комплимент или даже просто зеленый светофор без ожидания. Самое главное, пусть прекрасное найдет вас, где бы вы ни были. Ну и чтобы настроение стало еще лучше, встречайте зажигательную Айову с треком, который напоминает, что иногда межсезонье бывает коварным.

0: Минутка здоровья.
1: Названы главные привычки для активного долголетия. Профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиль Уоутерс перечислил главные привычки, которые должны быть у человека для активного долголетия. Американской кардиологической ассоциацией, по словам профессора, выделяется 8 ключевых факторов здорового старения, а именно: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность, контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови. Уоутерс также подчеркнул, что медицине стоит перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни. Люди же должны начинать заботиться о сердечно-сосудистом здоровье не после 60 лет, а гораздо раньше. Еще лучше, если фактически это будет сопровождать человека всю жизнь. Забота о здоровье должна начинаться в молодом возрасте и даже до рождения внутриутробно, заключил профессор.
0: Минутка здоровья.

что по-ностальгически покачивались, я уверена, большинство под песню группы «Комбинация». Помните, да, паренька бы мне приметить. Ой, эти мечты 90-х. Сейчас-то мы знаем, счастье не в пиццовых мехах, а в том самом мгновении, когда понимаешь, вот он, тот самый человек. И в такие моменты в голове обычно крутится только одно слово. Именно та или именно тот. В общем, без лишних объяснений, без формул, просто четкое внутреннее «да». Давайте погрузимся в это чувство вместе с Крис Яном.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели».

0: ингредиенты и тщательно перемешиваем до однородности. Формы для выпечки смазываем маслом и наполняем тестом на 2/3. Посыпаем миндальными лепестками и выпекаем при 180 градусах 20-25 минут. Вот и все! Ароматные, нежнейшие маффины готовы! Приятных вам чаепитий и до новых встреч в эфире!
1: Сели, поели!

0: А Майли Сайрус с Flowers, классика про то, как иногда проще любить самому себя, чем ждать цветов от кого-то. Ну и, кстати, сегодня Международный день сирени. И знаете вы, что нельзя ее приносить домой? Ботаники предупредили, особенно нежелательно ставить сирень в спальню. Сильный аромат цветов может спровоцировать головную боль, бессонницу, аритмию, а в редких случаях даже ухудшение зрения. Все из-за сирингина, содержащегося в листьях и соцветиях сирени. Может, поэтому сирень высаживали всегда во дворе? Ирония судьбы. После цветов сирени теперь давайте помечтаем по-взрослому, потому что впереди вас ждет Дима Билан.
1: Радио Курган.
2: Радио Курган.

0: знаете ли вы?
1: Самым коротким словом, обозначающим лошадь, является «ук». Так их называют кочевники Монголии. А самым длинным словом, обозначающим это животное, является «аквилау паракламару куалу накланата», что в переводе означает «лысый гуанака белого человека, пришедшего с моря». Так лошадь называется индейцами перуанского племени.
0: Теперь буду знать.

0: Не могу не согласиться, это было amazing, идеальная песня, чтобы мысленно нырнуть в океан и резко отменить все дела до понедельника. Хотя о чем это я? Понедельник-то уже сегодня, поздно отменять, придется красиво плыть дальше. На часах 15:51 до моря добраться сложно, зато по звездам сориентироваться всегда можно от морских глубин к небесным знакам. Елка с песни «Зодиак» далее в нашем эфире. Артистка, которая умеет даже самый обычный день превратить в небольшой личный гороскоп про любовь и хорошее настроение.
1: Радио «Пурга».

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раздвигаю.
1: На Чукотке 16 часов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Две семьи из Анадыря прошли финальный этап конкурса «Семья года». На Чукотке завершили прием заявок на региональный этап. Как сообщили в правительстве региона, на конкурс поступило 12 заявок. Больше всего участников в номинации «Многодетная семья». Это 4 семьи из Эгвикенота, Лорина и Угольных копий. Еще по 2 заявки подали в категориях «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья защитника Отечества». В 2 номинациях победители уже известны. Семья Кадгиргиных из Анадыря стала единственным участником в категории «Золотая семья», а семья Омранта в номинации «Семья – хранитель традиций». Обе семьи сразу проходят в следующий этап конкурса. Итоги регионального тура подведут 20 мая. Всего Чукотку на всероссийском этапе представят 6 семей, по одной в каждой номинации. На Чукотке будущих оленеводов учат работе в тундре. В проведение студенты второго курса Северо-Восточного техникума вышли на практику. Базой стала местная ветеринарная служба. Здесь ребята осваивают главные навыки своей будущей работы по специальности оленевод-механизатор. Как сообщили в администрации техникума, они учатся разводить оленей, содержать специальных собак для стада и работать с мясом после забоя. Важная часть программы связана с ветеринарией. Студентам объясняют, как проводить осмотр животных, как предупреждать болезни и как соблюдать чистоту и безопасность при обработке продукции. Практику ведут опытные специалисты. Такой курс помогает будущим работникам оленеводства быстрее войти в профессию и понять, как устроена работа в условиях Чукотки. Россия направит группу специалистов Роспотребнадзора в столицу Уганды. Врачи и эпидемиологи проведут расследование вспышки лихорадки Эбола. Наша страна также передаст угандийскому Минздраву российские тест-системы для диагностики этого вируса и окажет материально-техническую помощь. Поводом для срочных мер стало стремительное распространение лихорадки. Всемирная организация здравоохранения уже объявила ситуацию чрезвычайной в международном масштабе. И в завершении выпуска китайские ученые создали живой пластик, который сам себя уничтожает. Материал содержит 2 штамма бактерий. Микробы выделяют ферменты, поочередно разрезающие полимерные цепочки и измельчающие их до микроскопических частиц. В испытаниях пластик полностью разложился всего за 6 дней. Пока эксперименты ставили только с поликопролактоном, материалом для 3D-печати и рассасывающихся хирургических нитей. Дальше ученые проверят технологию на других видах пластика. Проблема микропластика остро стоит во всем мире. Его частицы находят в почве, в воде и даже в облаках. По данным ООН, каждый год в океан попадает более 10 миллионов тонн пластиковых отходов. На этом пока все. До встречи в эфире.

что, позволите себе стать счастливыми? Конечно же, ведь солнце еще не упало, а радость в глазах от яркого солнца у меня, по крайней мере, в студии присутствует, потому что солнышко уже вовсю улыбается в окно и напоминает о том, что вечер близок. Пока же 16.06, и в студии по-прежнему Арина Припелкина. Приветствую всех настроившихся на нашу частоту или слушающих нас через интернет. В любом случае, добро пожаловать! Это радио «Пурга», и мы с вами будем настроение поднимать с музыкой. Вообще, настроение становится немного светлее, если посмотреть сегодня в окно и просто прогуляться по улице. Поэтому не упустите возможность. В Анадыре, в частности, солнечно, плюс 7, представляете? Ощущается чуть-чуть прохладнее, плюс 4, но это не страшно. Сегодня, между прочим, день отправки электронной поздравительной открытки, так что самое время еще и написать пару теплых слов тем, кому вы давно собирались. Иногда одна открытка греет лучше батареи, и поэтому обязательно это сделайте. Можно отправить сообщение и нам на наш номер 92-478-922-22 через Telegram, можно отправить через Макс, можно отправить обычным сообщением, и, естественно, можно еще позвонить в прямой эфир. Знаете, когда? Когда в этом часе появится специальный сигнал для викторины «Езда по правилам». Не упустите возможность получить бесплатные литры 20600. Сразу набирайте, как только услышите тот самый сигнал. А пока послушайте группу «Моя мишень».

0: интересная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Англичанин мистер Блай, проживавший в Лондоне в 30-е годы 20 века, довольно сильно любил свою супругу. Ему в ней нравилось все, кроме одного. Она была болтливой.
4: Так, дорогой, послушай, вот какая мысль у меня родилась. Мысль такая, ты не представляешь, в каких продолжительных муках она рождалась.
3: Милая, я безумно уважаю ход твоей мысли, но, к сожалению, мне срочно нужно прибраться на чердаке, так что расскажешь давай потом. Боже мой, как хорошо на чердаке. Господи, как здесь тихо и спокойно.
4: Милый, дорогой, это снова я. Вижу, ты уже прибрался так. Значит, я тебе хотел...
3: Ой, прости, дорогая. Мне срочно позвонила мама и просила навестить ее. Так что поговорим давай попозже. Через неделю.
5: Приехав к маме, мистер Блай заперся в комнате и начал жить в тишине.
3: А на третий день решил включить радио. И вдруг...
4: Добрый день, дамы и господа. Я рада, что мы с вами встретились. Рада, что вы настроились за нашу волну. Уверена, что настроение у вас боевое, поэтому готовы начать нашу программу.
5: На самом деле ничего ужасного не произошло.
3: Просто 18 мая 1936 года супруга несчастного мистера Блая, Жасмин Блай, желавшая говорить всегда, везде и подолгу, стала первой женщиной-диктором на BBC.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Ну что, настало время поиграть в викторину «Езда по правилам». Сегодня у нас правила все те же. Разместили в телеграм-канале «Пурга радио» сообщение. Вопрос есть. Слушатель есть. Первым сегодня дозвонился Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как неделя началась?
2: Отлично.
1: Отлично. Это означает, что вы сегодня справитесь легко. Итак, ситуация такая. Вы подъезжаете к зимнему перекрестку. Дорога расчищена, скажем так, северным настроением. Не идеально. Вам нужно повернуть направо. И тут по тротуару приближается тот, кого встретить на Чукотке практически невозможно. Но мы представим себе эту картину. Курьер на электрическом велосипеде. Первый вопрос. Вы как водитель куда смотрите перед поворотом? Только на проезжую часть? Или еще и на тротуар?
2: На тротуар, конечно.
1: Хорошо, да. Важный момент. Потому что на перекрестках иногда главный сюрприз приезжает не слева и не справа, а откуда-нибудь с доставкой за 15 минут. Итак, дальше. Курьер движется по тротуару, не пересекает ту дорогу, на которую вы поворачиваете. Это для вас участник движения, как вы думаете, или просто, ну, он же не машина?
2: Ну, он участник.
1: Участник движения. Ладно. А вот здесь начинается самое интересное. Многие думают, раз он не на проезжей части, значит, можно ехать. Но правила дорожного движения любят такие ловушки больше, чем мы любим горячий чай в мае. Вот еще уточню. Вы поворачиваете направо. При повороте водитель обязан следить за теми, кто пересекает проезжую часть, на которую он поворачивает. Так это или не так?
2: Конечно, обязательно.
1: А теперь самый главный вопрос, за которым вы получите 20 литров топлива. Нужно или не нужно уступать в этой ситуации курьеру на электровелосипеде? Ваш окончательный ответ.
2: Нужно.
1: Нужно уступить?
2: Ну, думаю, да.
1: А почему?
2: Ну, правило всегда написано уступать. Неважно.
1: Да ладно, это я так, просто к слову. Конечно же, водитель обязан уступить дорогу. Есть правила, сейчас подробно расскажу. Привет, пожелания, давайте.
2: Да, всем привет, хорошего настроения. Александру, привет.
1: Отлично, Александр, от меня тоже привет. Сергей, выдыхайте, приезжайте аккуратнее на дорогах. И да, действительно, это требует пункта 13.1 правил дорожного движения. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и лицам, использующим для передвижения вот эти вот самые электросамокаты. Средства индивидуальной мобильности они называются, которые пересекают проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Важный момент. В правилах нет оговорки, едет этот участник по проезжей части или приближается по тротуару. Поэтому курьера на электровелосипеде в такой ситуации пропускаем. Так что бензин ушел, друзья. Я уверена, вы справитесь обязательно с такой ситуацией, если вдруг в ней окажетесь, что маловероятно. Но, тем не менее, правильный ответ я размещаю в телеграм-канале «Пурга радио». Кому интересно, под постом соответствующим он уже появился. Можно почитать, узнать все подробности и в следующий раз попробовать самому первым дозвониться, а потом разобраться в ситуации и получить свои положенные литры. А они положены каждому правильному водителю. И я уверена, вы все такие.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

время, я сильный, я хороший настрой, всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

вами заодно, потому что это радио Пурга. Ну и, конечно же, группа «Звери», трек про поддержку, которая иногда важнее любых громких слов, хотя, как выясняется, поддержка бывает не только моральная, но и вполне денежная. Представляете, тут одно исследование подъехало: у людей, которые получали финансовую помощь, заметно снижались симптомы депрессии. Все логично, когда человек перестает жить в режиме «дотянуть бы до зарплаты», нормально спит, ест и не считает каждый рубль, психике становится легче. Так что деньги, конечно, не заменяют любовь и заботу, но, согласитесь, грусть с оплаченной коммуналкой как-то спокойнее. Ну а если хочется начать все с чистого листа, можно хотя бы мелом все это нарисовать, как группа «Пропаганда».

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли продлить свою жизнь с помощью брака? Исследования показывают, что супружеские отношения действительно могут положительно сказаться на здоровье, особенно у мужчин. Ученые из Университета Торонто провели масштабный анализ более чем 7,5 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. Оказалось, что пожилые мужчины, которые состоят или состояли в браке, имеют в два раза больше шансов на успешное старение, чем их сверстники, никогда не имевшие супружеского опыта. У таких мужчин лучше показатели здоровья, выше уровень физической активности и эмоционального благополучия. Для женщин такой закономерности выявлено не было, за исключением одной детали. Если их брак распадался в ходе исследования, это негативно сказывалось на их состоянии.

0: хочешь ли остаться, спрашивают Леония и Калум Скотт. И, собственно, да, друзья, советую не переключаться, оставаться вместе с нами, потому что всего лишь 16.52 и остаток этого дня предлагаю проводить вместе с нами, потому что иногда так хочется красиво, чтобы получилось просто молча смотреть и ждать ответа. На какой вопрос решите вы, потому что я предложу вам послушать Лолиту на Титанике и прямо сейчас самый русский хит. Я думаю, представление этот человек не нуждается.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Открытый турнир «Пилот БПЛА» завершился в Анадыре. За два дня 5 команд прошли 4 испытания. Гонки на реальных дронах, дрона-дартс, визуальное пилотирование и полеты на симуляторе. За победу боролись школьники, студенты и юнармейцы. Лучший результат в командном зачете показал окружной профильный лицей. Среди участников особенно уверенно выступили Геннадий Аянта и Степан Тюлянкау. Они взяли несколько первых мест в разных дисциплинах. Судьи смотрели на скорость прохождения трассы и число ошибок. Организаторы отметили, что турнир не только выявил сильнейших пилотов, но и дал мощный импульс популяризации инженерно-технических специальностей среди молодежи региона. Праздник первых оленят собрал в Тайваме около 400 человек. В минувшие выходные прошел Чукотский кильвей. Этот праздник отмечают в мае, когда в тундре появляются первые оленята. По традиции все началось с обряда благодарения духов. Старейшины и дети зажгли огонь над оленьими рогами. Затем гостей ждали игры, соревнования по национальным видам спорта, конкурс на знание чукотского языка, ярмарка и угощение олениной, лепешками, кавкав и другими национальными блюдами. Организаторы рассказали, что к празднику готовились 3 месяца. На сцену вышли коллективы из Тайваама и Анадыря, в том числе ансамбль «Эргерон». Артисты представили и 2 новые постановки. Праздник длился около 2,5 часов. Инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку Центробанка. Министр добавил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом в России сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут в том числе из-за нехватки рабочей силы. На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки ощущались в городском округе Лючжоу. По данным местных сейсмологов, это сильнейшее землетрясение в данной области за последние 5 лет. Из опасных зон эвакуировали более 7 тысяч человек. Не менее 13 жилых домов получили серьезные повреждения. 4 человека госпитализированы, еще 3 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. Власти региона развернули пункты временного размещение для тех, кто остался без крова. Обстановка остается напряженной, но контролируемой. Специалисты не исключают повторных толчков. На Камчатке продолжается извержение вулкана Безымянный. По данным ученых, столб газа и пара с примесью пепла поднялся на высоту до 5 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф смещается в юго-восточном направлении. Специалисты сообщают, что со склонов купола сходят раскаленные лавины. В ближайшие сутки высота выбросов может достигнуть 15 километров. Для авиации действует оранжевый код опасности. Ученые продолжают круглосуточное наблюдение за ситуацией. На этом пока все. До встречи в эфире.

Ритмы пульсации от Мальбек и Сюзанна гипнотизировали последние несколько минут вас, слушающих радио Пурга. Ну, а я, Арина Перепелкина, слегка загипнотизирована. Чуть не забыла кое-что сказать. Всем доброго вечера. На часах 17:07 в эфире радио Пурга. И я в студии до конца этого часа слушаю вместе с вами музыку. Немного магии, немного притяжения и настроения на вечер. За окном в Анадыре совсем не по-вечернему солнечно. Плюс 6 ощущается как плюс 3. И сегодня 18 мая. День рождения, между прочим, майского жука. Поэтому в этот день самое главное жужжать только от радости, не падать на спину от усталости и уверенно лететь к своим планам. У меня в планах предложить вам Настасью с самолетами.

0: «Не учи ученого».
1: В Хорватии нашли редкое нетронутое римское захоронение с сохранившимся скелетом и погребальными предметами. Открытие связано с древним городом Цибала, родиной двух римских императоров. Во время раскопок в Винковицах, Хорватия, на месте будущего городского рынка археологи обнаружили нетронутое кирпичное римское захоронение. Оно примечательно именно тем, что не было потревожено или разграблено. По словам экспертов, это большая редкость. Стены погребальной камеры были построены из кирпича. Внутри лежали несколько предметов, в том числе железный, возле правой ступни покойного и кусок бронзы возле плеча. Скелет мужчины 40-45 лет хорошо сохранился и, как ожидается, предоставит ценную информацию в ходе дальнейшего анализа. Исследователи надеются узнать больше о здоровье, питании и происхождении покойного. В других исследованных захоронениях археологи обнаружили стеклянные флаконы для слез, фибулы, подобие брошей, и другие типичные для римского периода вещи.
0: «Не учи ученого».

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

с тем самым настроением, когда жизнь вроде танец, но партнер иногда наступает на все планы сразу. Кстати, ученые отмечают, прослушивание музыки действительно помогает мозгу работать бодрее. Тренирует внимание, реакцию, умение переключиться между задачами. А у музыкантов и меломанов, по исследованиям, чаще отмечают более устойчивое внимание и меньше рассеянности. Так что, если кто-то скажет, что вы просто слушаете радио, нет. Вы развиваете когнитивную систему, почти как в спортзале, только без абонемента. Ну и музыка еще и снимает напряжение после стресса. А если расслабиться не получилось, не обессудьте. Собственно, так и пропоет нам дальше Григорий Лепс.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Первый Джеланд собрали в России, КГМ Рекстон получил новую версию, а в США нашли угрожающие подушки безопасности. Об этом сегодня в программе «Полный привод».

0: Площадке было полностью демонтировано прежнее оборудование. Компания обещает проводить контроль качества на всех этапах сборки.
1: Новый взгляд.
0: Корейская компания KGM, это бывшая компания SsangYong, анонсировала старт продаж обновленной версии флагманского внедорожника Rexton в семиместном исполнении, сообщила пресс-служба компании официального дистрибьютора марки Rex Motors. В целом автомобиль доступен в трех комплектациях: Optimum 4x4, Premier 4x4 и новая топовая версия Extra 4x4. Семиместная модификация оснащена третьим рядом сидений с трехточечными ремнями безопасности и подголовниками. Автомобиль комплектуется двухлитровым турбированным двигателем мощностью 225 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin, а также полным приводом с понижающей передачей. Стоимость автомобиля в новой версии Extra 4x4 на данный момент не объявлена. Внедорожник в версиях Optimum 4x4 и Premier 4x4 стоят 5 900 000 и 6 300 000 рублей соответственно.
1: Безопасность.
0: Китайские подушки безопасности в автомобилях стали причиной по меньшей мере 10 смертей за последние 3 года в Америке. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Национальным управлением безопасности дорожного движения Министерства транспорта США. Причиной опасных для жизни травм, полагают ведомстве, стали не сами ДТП, а подушки безопасности, произведенные китайской компанией Jilin Province Dianuo Safety Technology. При аварии они не спасали водителей, а взрывались, выстреливая металлическими осколками в грудь, шею и лицо, указывают в ведомстве. На данный момент неизвестно, случались ли взрывы газогенераторов фирмы ДТН в России, однако они находятся в свободной продаже и могут устанавливаться на самые разные транспортные средства при восстановительном ремонте. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, и это не сон. Это песня «Силуэт», про образ, который вроде бы исчез, но в голове все равно красиво подсвечивается. Кстати, о силуэтах. Ученые выяснили, городские птицы, похоже, сильнее боятся силуэтов женщин, чем силуэтов мужчин. В исследовании наблюдали 37 видов птиц, в том числе голубей, и замеряли, на каком расстоянии они решают: все, пора улетать. Оказалось, при приближении женщин птицы чаще взлетают раньше. Видимо, чувствуют, сейчас либо покормят, либо очень строго посмотрят. Ну, а мы, естественно, строго не смотрим, но плавно переходим к еще одному голубю, одинокому от Яны.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: По полису ОМС ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции гарантированы все виды медицинской помощи во внеочередном порядке. Профилактические мероприятия, медицинская реабилитация, в том числе продолжительностью 30 и более суток, консультации психолога. Для получения медпомощи обратитесь в поликлинику по месту прикрепления. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32301 от 30.07.2024 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Лечь спать и наутро проснуться красавицей. Об этом мечтает, наверное, каждая женщина. И маркетологи нам рады угодить. На рынке появляются все новые и новые ночные маски, которые обещают чудесный обновляющий эффект. Только почему же мы до сих пор ни разу ему не порадовались после пробуждения? То глаза после маски оттекут, то усилится выделение кожного сала. А значит, придется продолжить поиски наилучшего средства для своей кожи. По идее, маска, которая находится на лице от 6 до 8 часов, должна поработать на славу, может и отбелить, и увлажнить, и добавить тонуса. Использовать подобные средства нужно буквально пару раз в неделю. Проследите, чтобы маска хорошо впитывалась, текстура ее не должна быть слишком тяжелой и плотной. Скажем, кремообразные маски помогут обладательницам сухой и чувствительной кожи. Идеально, если в составе будут жирные кислоты и керамиды. А гелеобразные средства лучше работают на жирной коже. Ищите средства с эфирными маслами мяты, розмарина или лимона. Они уберут лишнее сало с кожи и сузят поры. Многие из нас уверены, что лучшее средство от хандры и раздражительности – это шопинг. Желательно в одиночестве, без изнывающего от скуки мужа за дверью примерочной. Но есть одно «но». В мечтах вы порхаете по магазину, скупая ворох одежды, и выходите из торгового центра с кучей разноцветных пакетов. Но на деле шопинг может оказаться изматывающим занятием. Вы попросту теряетесь среди обилия вещей. Лучшая помощь себе самой – это составление так называемой «карты желаний». Перед походом в магазины выберите из модных журналов понравившиеся модели одежды, обуви и аксессуаров. Нужно их вырезать, разложить на столе и потратить пару часов на то, чтобы составить из них цельные образы. Так у вас сложится представление о том, как бы вам хотелось выглядеть и каких вещей не хватает в вашем шкафу. Поверьте, необдуманных покупок в вашей жизни станет меньше.
0: Территория женщин.

дайте хоть что-нибудь, вопрошали One Republic, наверное, хотели какой-нибудь знак, шанс, ответ, ну или хотя бы стабильный интернет и нормальный сон. А на часах 17:53, вот сейчас будет уже 54, если уж просить у жизни что-то хорошее, то лучше сразу крылья, настроение и легкий вечер без лишних нервов, потому что время мое в эфире завершается, надеюсь, у вас вечер пройдет идеально, вас оставляю вместе с Звонким и Асей, которые отправятся куда-нибудь вдаль. Я уверена, что эти два артиста умеют петь не только о чувствах, но и так, что не захочется идти домой. Но, к сожалению, надо. А вы продолжаете слушать радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пачем тельхет капангальте, нанам гэлэаул эвам Анна Гргольхрэнгам. Мурагнутэ гэплэд кулинэ тэн маукэ эмшимаат хэргэээтэ. В энэ кумэкэллин комиссия по чрезвычайным ситуациям правительство и папангальтэлэркэт шэмэнка ет ангэты варкэт эмшимаат хэргэээтэ нэг амнута каньяат хэргэээтэ. Некэм варээнэг марково кэлэрнээк нэг ам капэрвээмэг. Вам еквээг амэксэрт вангэт гэндэрээтэл эт мэнгэткэн нэрог парул ванвэг. Кулэ ванвэт кок вэшкэ ганнымашинат гэлэткэн инкун пашангнат ашхэркэн. Аннин гиллинет Билибинскинг Аманадарский районок. Ет ангеты мексиреток варка 270 урайл от Нрохликинаннен Парльтлес от Мангеткин Нирак Парль от Ватте Амнирак Ринг Этват. Инан вайнгатыш от Румекен Рену Тегендингат от Йошкаутаутен Ешхепы. Пеше Рамексир Тангат Конгатамыш Омарково Конг Ам Амалонок. Гувреши келит кулет нирекай в курса лет северо-восточный техникум гп гамголин от мексир таангат кок. Ненег юшеваркан от мексир это кораганрет механизатора нау. На таангат кок анат мексиранбак ветеринарная служба. Техникум акен администрация и ппангштельтеркат. Ненег юшевкан от гитет кок коратан кам атат. Шукт асхиргатан кам тетекисхам мексил к... Катвытко плиткома. Инэн гюлэ ул это тангам гэттап мэгсэл тэнгэн пашан ремэгсэр гюлэн гэ тэрмагтэн кэна кураган дэдэш этмэкэнти рэгэйт бэл айн гэд эм нунгэ. Намнамак угольной копии гергаван ванташлен турыш антаронгран князь Владимирын. Сита мэгсэр шайва мамурыг нотагты гавык вэттэшашлен Таранг аван таномгыш ана патриарх Кирилл еб 2016 евек. Гатаранг ошен атам 2022 евейпы. Нрок евет шама гэтэй кэшин майнг оттаран минкэ. Тангрома каукаратванг 150 ораэш. Атамаш эты гэтэй кэшин вэкве эвэсанг пэтпэтканак рэскак кэшпэраркат нрок сэшлёпэш вэнтэш откупалты. Крисман шама рейнгаунгат кэшпираш эт нир амашинген мэнг вэнь трэнут эт рэнмиксирэунгат электронна кэн тэминнинэнгэ. Амаш ойэтэш эт тинэн кэтпагнинэт Такашка губернаторан Павел Каргополованан ам хэнвэшин кэкуушинэт тарангэш эт. Тавайвама кишвейшинат наматваш отмен отаменьракин вэтхис какуми кишинат хмек кликин гитэсхиушат. Гакрсман шашинат гашаш энпанг онгато ошок. На кишвейкинат нинэм нунгшат имшир шик тите. Мы урайтаркат нэшвэш кэйют. Янур гатарон шинат увесн кашровшат. Анг омрэмкан гувисвейшин гамашлосешин анг ам... Катамень расфанкшен, кнут тепенинэнгэ вангэш, это гэвишит кушинэ, чгэра кассан намытваш, это гэвишит кушинэ, тэнгам гэмэсирэшин, увиш, ан мэкэнэган камэтваушинэ, тремкэш, это курата кэсха, ангам ганца ёвшинэ, тка каукава. Ян антэнмауш, это нюкэнэ, крысман вэтэ, антэнмаушинэ, нрок, я эшкэтэляма. Гувисн кашроушинэ, вэнкэнэ, ангам тавай вамкэнэ, ансамбляк, Рэгрэн хамы гэтхилли ушин ансамбль эргэр он. Нгут китэг нэгэд эс атау ушкэтвитагнэдэм.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Только за один день, 11 мая, на дорогах России произошло 223 ДТП. В них пострадало 270 человек, а погибло 23 человека, среди них двое детей. Помните, что за каждой цифрой стоят живые люди – водители, пассажиры, пешеходы. Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио «Пурга», хотим в этом помочь.
0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня я предлагаю поговорить о том, что приближаются летние каникулы, а значит, наши дети все больше времени будут проводить на улице, играя, бегая и катаясь на велосипедах и самокатах. О чем нужно помнить родителям в это время, как подготовить ребят к безопасному поведению на дорогах, как правильно управлять средствами индивидуальной мобильности. Об этом в сегодняшнем выпуске. Но по традиции начнем с новостей госавтоинспекции. Пристегните ремни безопасности. Поехали.
0: Новости госавтоинспекции.
1: На территории Чукотского автономного округа прошел второй этап профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, которые находятся в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Чукотского автономного округа с 1 по 5 мая 2026 года провели акцию «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения крайне опасно для водителя и окружающих его людей, пассажиров и пешеходов. В состоянии опьянения у водителя снижается скорость реакции на изменения дорожной обстановки, нарушается координация движений, притупляется чувство самосохранения. Ответственность за такие действия предусмотрена административным и уголовным законодательством. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, равно как за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления от 1,5 до 2 лет. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Штраф от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Либо обязательной работы до 480 часов, либо лишение свободы до 2 лет. В Анадыре водитель легкового автомобиля совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Госавтоинспекторы городского отдела полиции выяснили, что автомобиль Toyota Elian совершил наезд на железный силовой элемент, трубу, закрепленный на гараже. В результате столкновения транспортное средство получило механические повреждения. Сотрудники госавтоинспекции прибыли на место происшествия, однако водителя на месте не обнаружили. В ходе розыскных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался 32-летний местный житель. Освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он согласился с результатами проверки и пояснил, что употребил алкоголь уже после ДТП. В отношении мужчины составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях «Оставление места ДТП» и по части 3 статьи 12.27 «Употребление спиртных напитков после ДТП до проведения освидетельствования». У МВД России по Чукотскому автономному округу напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде. Безопасность на дорогах – общая ответственность каждого участника движения.
2: педагог из Анадыря рассказала о работе кадетского класса ГИБДД на форуме классных руководителей ДФО.
1: В конце апреля в Хабаровске прошел региональный этап Всероссийского форума классных руководителей в Дальневосточном федеральном округе. Конкурс состоялся на площадке Союза «Хабаровское краевое объединение Организации профсоюзов». В форуме принимали участие более 200 педагогов, кураторов среднего профессионального образования и наставников из всех регионов ДФО. В числе участников была Надежда Александровна Самойлова, классный руководитель кадетского класса ГИБДД основной общеобразовательной школы города Анадыря. На форуме Надежда Александровна представила опыт работы кадетского класса, который существует с 2022 года и является единственным в регионе. В своем выступлении она осветила ключевые аспекты деятельности класса, в том числе особенности организации учебно-воспитательного процесса в кадетском классе ГИБДД, взаимодействие с куратором от ГИБДД города Анадыря Татьяной Полищук, реализацию воспитательных практик, направленных на формирование у учащихся гражданской ответственности, дисциплины и уважения к закону, участие кадетов в социально значимых мероприятиях и проектах, методы мотивации учащихся и развития у них интереса к будущей профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Программа форума включала дискуссии, обмен опытом и образовательные сессии по актуальным вопросам воспитания. Выступление Надежды Александровны вызвало живой интерес у коллег. Педагоги из других регионов задавали вопросы о специфике работы с кадетами, делились собственными наработками и обсуждали возможности адаптации подобных практик в своих учебных заведениях.
2: В Анадыре прошла спортивная эстафета ко дню 90-летия госавтоинспекции в детском саду «Золотой ключик».
1: Смотр был организован в игровой форме с целью познакомить дошкольников с правилами дорожного движения и закрепить навыки безопасного поведения на улице. Программа эстафеты включала несколько тематических этапов, где ребятам предстояло правильно переходить зебру, реагировать на сигналы светофора, распознавать дорожные знаки, демонстрировать безопасное маневрирование и использовать светоотражающие элементы. Дошкольники разделились на команды и с энтузиазмом выполняли задания. Каждый этап требовал не только скорости, но и внимательности. Важно было не просто прийти первым, а сделать все по правилам, как в реальной дорожной ситуации. Ребята помогали друг другу, подбадривали и радовались общим успехам. По итогам эстафеты дети поздравили госавтоинспекцию с предстоящим праздником. Все участники эстафеты получили памятные медали, а также светоотражающие брелоки.
2: На территории Чукотского автономного округа подведены итоги второго этапа профилактического мероприятия «Внедорожник».
1: Данная акция проводилась в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с внедорожной техникой, в том числе в отдаленных национальных населенных пунктах. В период проведения мероприятия сотрудниками полиции проведено 32 профилактические беседы с водителями транспортных средств, 29 лекций на предприятиях и в организациях, распространено 32 агитационные листовки, выявлено и задокументировано 42 дела об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 9 дел в отношении водителей, управляющих внедорожной техникой. Кроме того, выдано 44 предостережения о недопустимости совершения правонарушений в сфере транспортной дисциплины. За время проведения профилактического мероприятия «Внедорожник» дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих внедорожной техникой, не допущено.
0: Новости госавтоинспекции. Зеленый свет.
1: Май на Чукотке приносит с собой не только ручьи и солнце, но и долгожданные школьные каникулы. Впереди лето, то время, когда дети с радостью проводят больше времени на улице, гуляют, катаются на велосипедах и самокатах. Однако для родителей и водителей это период повышенной бдительности, ведь на дорогах становится значительно больше юных участников движения, которые не всегда внимательны. Вместе с госавтоинспекцией Чукотского автономного округа давайте разберемся, на что стоит обратить внимание, чтобы летние каникулы прошли безопасно для наших детей.
2: Почему дорога опасна для детей?
1: К сожалению, дорожно-транспортные происшествия с участием детей не редкость. В 2025 году в России было зарегистрировано более 17 600 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет. В этих авариях 551 ребенок погиб, а еще более 19 000 детей получили травмы. Дети могут быть на дороге в разных ролях. Пешеходами, пассажирами, велосипедистами или водителями самокатов. Иногда они даже оказываются за рулем мопеда, часто без соответствующего права и без должного родительского надзора. Каникулы и дополнительное свободное время без присмотра взрослых только увеличивают эти риски.
2: Дети-пешеходы. Главные правила безопасности.
1: Самая уязвимая категория в дни каникул – это дети-пешеходы. Они могут нарушать правила дорожного движения, быть невнимательными на переходах, пытаться перебежать дорогу в неположенном месте, отвлекаться на гаджеты или быть скрытыми капюшонами. Чтобы этого избежать, важно объяснять детям, что такое дорожные ловушки. Расскажите ребенку о скрытых угрозах. Припаркованные у обочины машины, кусты, заборы или даже не растаявшие сугробы могут закрывать обзор. Из-за них ребенок может неожиданно появиться на дороге, а водитель его не увидит. Очень важно сделать своевременное для ребенка любого возраста предупреждение со стороны родителей. Объяснить, насколько опасным может быть неожиданное появление пешехода на дороге. Повторите правила и маршруты. Пройдитесь с ребенком по его обычным маршрутам, обращая внимание на опасные участки. С младшими школьниками повторите значение сигналов светофора. Обсудите гаджеты и капюшоны. Напомните детям, что прослушивание музыки в наушниках, разговоры по телефону или игры в смартфоне при переходе дороги лишают возможности вовремя среагировать на звуковой сигнал или шум приближающегося автомобиля. Капюшоны также ограничивают боковое зрение. Пересекать дорогу можно только сконцентрировавшись на обстановке, сняв наушники, убрав телефон и, если необходимо, придерживая капюшон или сдвинув его так, чтобы он не мешал обзору.
2: Научите безопасному переходу.
1: Объясните, что переходить дорогу можно только убедившись, что все автомобили остановились и пропускают пешехода, а водители видят ребенка и контролируют ситуацию. Даже на зеленый сигнал светофора нужно смотреть по сторонам перед началом движения. Используйте световозвращатели. В пасмурные дни, в сумерках или при дожде видимость на дороге резко ухудшается. Световозвращатели на одежде, рюкзаке или обуви делают ребенка заметным для водителя на расстоянии до 150-200 метров, давая ему дополнительное время для снижения скорости или остановки. Специалисты рекомендуют крепить несколько элементов – спереди, сзади и сбоку. Это правило актуально круглый год.
2: Велосипеды и самокаты. Как избежать рисков?
1: Весна и начало лета на Чукотке – обманчивый сезон для юных водителей двухколесного транспорта. После зимы навыки управления могут притупиться, реакция замедлится, а желание покататься после долгого перерыва затмевает чувство опасности. К тому же состояние дорог после зимы часто оставляет желать лучшего. Мокрый асфальт увеличивает тормозной путь, под лужами могут скрываться ямы, а песок и мелкие камушки делают повороты скользкими. Чтобы катание было безопасным, обеспечьте защитную экипировку. Ребенок должен кататься только в защитной экипировке. Выбирайте безопасные места. Кататься можно вдали от проезжей части, в идеале в парках или на закрытых площадках. Контролируйте скорость. Скорость должна быть такой, чтобы в любой момент можно было успеть остановиться, даже если под колесами внезапно окажется скользкий участок или яма. Напомните о пешеходных переходах. Велосипед или самокат на пешеходном переходе всегда является неожиданностью для водителя. На влажном покрытии экстренное торможение особенно рискованно. Учите ребенка спешиваться перед переходом.
2: Дети-пассажиры. ответственность водителя.
1: Безопасность детей в автомобиле полностью лежит на водителе, которым чаще всего является один из родителей. Госавтоинспекция напоминает: используйте автокресло для малышей. Перевозка детей до 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют весу и росту ребенка. Правильно, пристегивайте детей от 7 до 11 лет. Для пассажиров 7-11 лет на заднем сидении можно использовать как автокресло, так и штатный ремень безопасности, но при условии, что ремень проходит правильно, через плечо и грудь, не касаясь шеи. На переднем пассажирском сидении автокресло обязательно до 11 лет включительно. Не игнорируйте безопасность на коротких поездках. Многие родители ошибочно полагают, что на короткие расстояния до магазина, школы или детского сада можно пренебречь автокреслом или не пристегивать ребенка. Статистика показывает, что большинство ДТП с тяжелыми последствиями происходит рядом с домом на скоростях до 60 км в час. При столкновении даже на небольшой скорости удержать ребенка на руках физически невозможно. Использование сертифицированного автокресла снижает риск гибели младенцев на 71%, а детей старшего возраста на 54%. Будьте особенно внимательны за городом. Если планируются поездки за город или в путешествия, водителям следует скорректировать манеру вождения. Исключите резкие маневры, опасные обгоны и превышение скорости. Дороги за городом часто уже, их состояние после зимы может быть не идеальным. Перевозя ребенка, ведите автомобиль предсказуемо, исключая любые факторы риска.
2: Личный пример и помощь. Что еще могут родители?
1: Независимо от ситуации на дороге, родители всегда должны быть примером для своего ребенка. Не позволяйте себе в присутствии ребенка нарушать правила дорожного движения. Пользуйтесь пешеходными переходами, всегда ожидайте разрешающего сигнала светофора, смотрите по сторонам, уберите подальше смартфоны. В дни каникул к делу часто подкрепляются родительские патрули. Это добровольное объединение взрослых, которые следят за безопасностью на проезжей части. Поддерживайте такие инициативы и участвуйте в них, если есть возможность. Безопасность наших детей на дороге – это общая ответственность. Внимательность, соблюдение правил и личный пример взрослых помогут сделать каникулы по-настоящему радостными и беззаботными.
0: Зеленый свет.
1: Ну и еще раз я хочу подробнее поговорить о катании на велосипедах и самокатах. Эти первые для многих транспортные средства дарят детям ощущение свободы и самостоятельности. Ведь ребенок, который едет сам, даже с поддержкой родителей, чувствует себя автономным. Он сам выбирает направление и скорость, решает, куда повернуть. Это дает ему важный опыт. «Я могу влиять на мир вокруг себя». И это ощущение контроля над ситуацией повышает уверенность в себе и дает чувство взрослости. Безусловно, катание на велосипеде дарит детям яркие эмоции и удовольствие. Ведь движение, скорость, ветер в лицо – все это вызывает прилив положительных эмоций. Катание воспринимается как игра и приключение. И велосипед, и самокат – отличные тренажеры для растущего организма, которые укрепляют мышцы ног и развивают выносливость. А еще тренируют равновесие и вестибулярный аппарат, улучшают координацию движений. И, конечно же, двигаясь на велике или самокате, дети быстрее познают мир, получая мощный поток сенсорных впечатлений. Видят новые места, детали улиц, природу, слышат звуки города, машины, голоса, пение птиц. Ощущают ветер, температуру, вибрации от дороги, учатся оценивать расстояние и скорость. Развивается и пространственное мышление. Катаясь, запоминаются маршруты, и тут полезно говорить ребенку: «Сейчас мы едем мимо магазина, потом свернем к парку». Хорошо тренируется ориентирование на местности. Затем поворотом наш дом. Самокат особенно удобен для малышей. С него легче спрыгнуть при потере равновесия, чем с велосипеда, а падения обычно менее травмоопасны. Самокат можно осваивать уже с 2-3 лет. Трехколесные модели вообще очень устойчивы. Велосипед с дополнительными колесами подходит для детей с 3-4 лет. По мере роста ребенок переходит на более сложные модели, что поддерживает интерес и мотивацию к перемещению в пространстве. Поэтому это не просто развлечение, а важный инструмент физического, эмоционального и социального развития ребенка. Дети, которые ездят на велосипеде или самокате, должны знать и соблюдать ряд правил дорожного движения, чтобы обеспечивать свою безопасность и не создавать помех между участниками движения. Эти правила различаются в зависимости от возраста и типа транспортного средства.
2: Возрастные ограничения для велосипедистов.
1: Дети до 7 лет могут кататься только по тротуарам или велодорожкам исключительно под присмотром взрослых. Детям от 7 до 14 лет разрешено передвигаться по тротуарам, велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам. С 14 лет можно выезжать на дороги общего пользования, если нет других вариантов – велосипедных или велопешеходных дорожек. В этом случае нужно двигаться по правому краю проезжей части или обочине, следуя общему направлению движения транспорта. Для пользователей самокатов, если самокат не электрический. Нет строгого возрастного ограничения, но рекомендуется, чтобы ребенок был достаточно зрелым для безопасного управления. Дети до 7 лет могут использовать самокат только в сопровождении взрослого. Движение должно осуществляться по тротуарам или пешеходным зонам. Дети от 7 до 14 лет могут передвигаться на самокатах без сопровождения взрослых, но выезд на проезжую часть им запрещен. Допустимые зоны – тротуары, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.
2: Общие правила для велосипедов и самокатов.
1: Использование защитной экипировки. Обязательно надевать шлем. Рекомендуется также использовать наколенники, налокотники и перчатки. Проверка транспортного средства перед поездкой. Нужно убедиться в исправности тормозов, руля, колес, звонка для велосипеда. На велосипеде должны быть установлены световозвращатели. Спереди белые, по бокам оранжевые, сзади красные. А при движении в темноте или в условиях ограниченной видимости – фонарь или фара. Уважительное отношение к другим участникам движения. Необходимо вовремя подавать звуковые сигналы для велосипеда «звонок», объезжать людей, животных, другие транспортные средства, а также ямы, лужи, камни, коряги.
2: Пересечение проезжей части.
1: При переходе через дорогу нужно сойти с велосипеда или самоката и пройти пешеходный переход пешком, ведя транспортное средство рядом.
2: Соблюдение скорости.
1: На самокатах, в том числе электросамокатах, нельзя ездить быстрее 25 км в час. В медленных зонах, жилые кварталы, парки, скорость должна быть не более 5-15 км в час.
2: Запрет на перевозку пассажиров.
1: Нельзя ездить вдвоем на одном велосипеде или самокате, если это не предусмотрено конструкцией.
2: Запрет на управление без рук.
1: Нельзя кататься, не держась за руль для велосипеда или держась только одной рукой для самоката.
2: Запрет на использование телефона.
1: Во время движения нельзя разговаривать по мобильному телефону без гарнитуры для велосипедистов.
2: Соблюдение сигналов светофора и дорожных знаков.
1: Нужно следовать указаниям светофоров, знаков и разметки.
2: Запрет на движение по автомагистралям.
1: Детям запрещено выезжать на скоростные трассы.
2: Дополнительные правила для велосипедистов.
1: При движении по проезжей части нужно придерживаться правой стороны. Для обозначения маневров следует подавать сигналы руками. Поворот направо – вытянутая правая рука. Поворот налево – вытянутая левая рука. Остановка – поднятая вверх левая рука. Запрещено создавать препятствия для пешеходов, ездить в болезненном или усталом состоянии, цепляться за другие транспортные средства, буксировать что-либо, кроме прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом.
2: Дополнительные правила для пользователей самокатов.
1: Если движение по тротуару или пешеходной зоне мешает пешеходам, нужно спешиться или снизить скорость до скорости пешеходов. При движении в темное время суток или при недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
2: Важные рекомендации.
1: В дождливую погоду нужно учитывать ухудшение сцепления с дорогой, снижение эффективности тормозов и ухудшение видимости. В темное время суток на транспортном средстве должны гореть фары для велосипедов, а одежда должна быть светлой и со светоотражателями. Родители обязаны контролировать детей во время катания и подавать пример соблюдения правил. Знание и соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций на дороге и сохранить здоровье. А следующим этапом развития становится освоение средств индивидуальной мобильности. И уже здесь нужно помнить о правилах дорожного движения для средств индивидуальной мобильности.

0: на освоение нового устройства. Например, для моноколеса или гироскутера важно развить чувство баланса и научиться управлять устройством с помощью наклона тела. Для электросамоката – привыкнуть к работе мотора и особенностям торможения. Физическая подготовка и навыки. СИМ часто требует меньше физической нагрузки, чем велосипед, так как мотор частично берет на себя функцию привода. Однако для некоторых устройств, например, моноколеса, важна развитая координация и вестибулярный аппарат. Переход может быть связан с изменением мышечного напряжения и распределением нагрузки на тело. Психологический аспект. Для некоторых людей переход на СИМ может быть связан с желанием попробовать что-то новое, более технологичное или удобное. Однако есть и те, кто предпочитают велосипед из-за большей автономности, возможности длительной езды без подзарядки или любви к традиционному способу передвижения. Правила использования средств индивидуальной мобильности СИМ регулируются правилами дорожного движения, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 года, номер 1769. Напомним, определение СИМ – это транспортное средство с одним или несколькими колесами посредством использования двигателя или двигателей. К таким средствам относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные устройства. Какие есть ограничения для СИМ? Максимальная допустимая скорость – 25 км в час. Запрещено движение по автомагистралям, включая обочину. При движении вместе с пешеходами приоритет всегда у пешехода. При движении по проезжей части следовать в направлении движения транспорта. Запрещена буксировка СИМ или буксировка другим СИМом. Движение по проезжей части осуществляется в одном ряду. Запрещено обгонять или объезжать другие транспортные средства слева, включая припаркованные автомобили. Правила управления СИМ зависят от возраста. Дети до 7 лет могут двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам только в сопровождении взрослых. Дети с 7 до 14 лет могут двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам и пешеходным зонам. Водители старше 14 лет могут двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам, если масса СИМ не превышает 35 килограммов и при условии отсутствия других мест для движения. СИМ также обязаны соблюдать сигналы светофоров, руководствуясь различными сигналами в зависимости от места движения. За нарушение правил дорожного движения лица, использующие для передвижения СИМ, достигшие 16 лет, могут быть привлечены к административной ответственности. Обычные самокаты и роликовые коньки не подпадают под это понятие, и действие принятых изменений на них не распространяется. При совместном передвижении пешеходы получают приоритет перед средствами индивидуальной мобильности. Лица, управляющие такими средствами, обязаны предоставлять преимущество в движении пешеходам. При движении по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких дорожек, пешеходы должны уступать дорогу велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности. Также закреплено право перемещения на электросамокатах любой массы по правому краю проезжей части дорог. При этом оговорено, что перемещаться по правому краю проезжей части дорог можно лицам старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км в час, а также разрешено движение велосипедистов. При этом средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, а также фарой, фонарем белого цвета спереди. В заключение хочется еще раз напомнить родителям о том, что с детьми надо регулярно вспоминать правила дорожного движения и самим всегда показывать положительный пример и не нарушать их.
1: Зеленый свет.
0: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция.

0: Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Радио «Бурга».

0: знаете ли вы?
1: Существует определенная взаимосвязь между окрасом лошади и ее темпераментом. Издревле считается, что чем темнее масть, тем выносливее животное. Рыжий цвет олицетворяет собой огонь, и считается, что такие лошади неумеренные, холерические и огненные. Вороны же – горячими и злыми, а вот белых считают изнеженными.
0: Теперь буду знать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сразу три чукотских села стали площадкой для разговора о правилах охоты. В Марково, Усть-Белой и Снежном выступили эксперты службы охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга. Участниками встречи со специалистами стали более 50 любителей охоты. Как сообщили в окружном департаменте природных ресурсов и экологии, особое внимание уделили безопасности при контакте с медведем. Эксперты объяснили алгоритм действий и способ чтобы избежать встречи с хищником. Также обсудили даты весенней охоты, жеребьевку по лимитируемым видам и правила посещения особо охраняемых природных территорий. Диалог позволил договориться по всем важным вопросам. В ведомстве подчеркнули, что прямое общение формирует ответственное и грамотное отношение к природе Чукотки. Новые остановки и техника для классов появятся в Эгвикиноте. Жители муниципалитета определили, на что пойдут деньги по программе инициативного бюджетирования. Как сообщил Владислав Кузнецов на своем канале «Макс», в этом году Эгвикинот стал самым активным участником программы. Чаще всего люди голосовали за обновление школ и благоустройство. В Эгвикиноте установят скамьи на улице Ленина и у памятника строителям и Ультинской автодороги, а также два модульных павильона на остановках «Больница» и «Славутич». В школах Ванкарема, Канергена и Эгвикинота обновят оборудование для уроков и мероприятий, закупят парты, стулья, технику для лабораторий и столовых. Для школы-интерната в Эгвикиноте и Центра образования в Умгуэме тоже купят новое кухонное оборудование. Глава региона отметил, что отдельно поддержат волонтеров. Для них закупят материалы для помощи бойцам. Выпускникам колледжей смогут засчитывать результаты демонстрационного экзамена как итоговую аттестацию. Оценивать студентов будут независимые эксперты и работодатели. Сами экзаменационные задания разрабатывают на федеральном уровне. Если студент успешно справится с испытанием, то получит свидетельство о квалификации. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, это откроет перед молодыми людьми больше возможностей для трудоустройства. Сами экзамены максимально приблизят к реальным рабочим условиям, а контролировать процесс будут не только педагоги, но и представители реального сектора экономики. Подписанное главой правительства постановление вступит в силу с 1 сентября. И в завершении выпуска. Международная федерация гимнастики сняла запрет на национальную символику для российских спортсменов. Теперь они могут выступать на турнирах под своим флагом и гимном. Такое решение исполком принял 17 мая в Шарм-эш-Шейхе. Ограничения сняли со всех пяти дисциплин, которые курирует Федерация гимнастики России. Спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. До этого, с 2022 года, наши атлеты соревновались только в нейтральном статусе. Аналогичную льготу получили и спортсмены из Беларуси. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: конечно, Сергей Лазарев, которому тоже что-то попало в самое сердце и никак не может оттуда выбраться. То и в некоторых случаях в целом этого и не требуется. Да, друзья, иногда в самое сердце попадает только то, что нужно прямо сейчас, да и в целом надолго. Потому надеюсь, что у вас произойдет то же самое, и ничего ненужного туда точно не залезет. С вами также Радио Пурга, у нас вечер настал, причем уже как час, и да, он идет не спеша, потихоньку, это супер. Вечер понедельника звучит лучше, чем утро понедельника. Так что все замечательно. Но будет еще лучше, ведь на очереди Владимир Пресняков, Сан Фиджин Роузес, а после Крейг Дэвид. Он расскажет о том, какими могут быть волшебными дни. Причем совершенно любые.
1: Радио Пурга.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Мканы. Очень много родного на волнах радио Пурга. Ведь о родном можно говорить много. Родное всегда хочется держать рядом. И не только то, что имеет кровное родство, но и очень так сроднилось с душой. И ведь правда, это иногда даже более значимо. Так что, наверное, пожелаем побольше родного. Пускай оно живет, радуется, не болеет, чувствует себя отлично, слушает радио Пурга. И прямо сейчас у нас есть добавка в виде Måneskin и Begging, да, друзья. То самое хитовое, крутое, и оно будет здесь, наверное, секунду.

0: придаст поверхностям невероятный блеск. И, конечно, не забудьте про обычное моющее средство для пола. Тщательно размешайте все компоненты, обработайте этим раствором все поверхности, и вы удивитесь, такой пол дольше сохраняет чистоту и выглядит по-настоящему сияющим.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up.

Да, это была группа «Ленинград» и музыка танца, ради того, чтобы больше не осталось ни сил, ни времени на что-то плохое. Да, даже на те мысли, которые никому не нужны. Ну, мысли о плохом, мысли о неприятном. Потому вот вам танец, вот вам «Ленинград», и осталось только найти подходящий момент, и, возможно, он прямо здесь и сейчас уже под рукой, и в него можно смело шагнуть. Ну, а вот куда мы точно шагнем, так это в следующий час, который не за горами, но перед этим много всего интересного. Максим Фадеев, беги, потому что находится очень высоко, именно по небесам, после немного мира наизнанку, который рассказывает интересные вещи со всего мира, ну и «Отпетые мошенники» с их любимым хитом.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы выходите ночью во двор и видите над головой столб света, тянущийся от земли прямо в небо. Не прожектор, не НЛО, а чистый ровный луч, как будто кто-то включил фонарь на краю мира. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про те загадочные световые столбы, что появляются в морозном небе и заставляют даже скептиков задуматься. Речь о реальном атмосферном явлении – световых столбах, которые возникают в сильный мороз, когда в воздухе висят миллиарды крошечных ледяных кристаллов, плоских, как пылинки. Они парят горизонтально и отражают любой источник света – уличные фонари, окна домов и даже фары машин. И тогда небо превращается в зеркало. В городах Канады, Финляндии, Сибири и Аляске такие столбы – почти обычное дело зимой. Они могут быть белыми, золотыми или даже розовыми. Один житель Якутска говорит, когда столбы высокие, мы знаем, что мороз крепчает. Это не прогноз, это язык неба. И да, это не полярное сияние. Там свет рождается в верхних слоях атмосферы. А здесь Земля разговаривает с небом через лед. Чем холоднее и тише, тем четче столб. Иногда он поднимается на километр ввысь и кажется, что мир стоит между двумя зеркалами. Конечно, бывают моменты волшебства. Дети думают, что это дорога для ангелов, а фотографы приезжают за сотни километров, чтобы поймать идеальный кадр. Ученые все объясняют просто. Это физика плюс мороз и свет. Но когда ты стоишь под таким столбом, то чувствуешь, мир на мгновение стал выше, чище и будто приоткрыл завесу. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А как бы вы отреагировали, если увидели световой столб?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В поселке Угольные Копи открыли храм святого князя Владимира. Сразу после этого там прошла первая служба. Закладной камень для церкви патриарх Кирилл осветил еще в 2016 году, а стройку начали в 2022. За 3 года в поселке появился деревянный храм, который вмещает в себя до 150 человек. Его поставили на бетонные сваи, а крышу украсили золотыми куполами. Чукотка завершила подготовку к паводкам. В Анадыре состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Округ готов к весеннему половодью и пожарам. Паводкоопасными признали села Воеги, Марково, Элерне и Кипервии. На реках работают 13 гидропостов. Специалисты провели снегосъемки и уточнили прогнозы. Чтобы ускорить безопасный сход льда, на реках провели чернение льда. С 10 мая за ледоходом установлен усиленный контроль. К реагированию готовы 270 человек, 61 единица техники, 12 лодок и 2 вертолета. Пожарный сезон стартует 1 июня. На Чукотке будущих оленеводов учат работе в тундре. В проведении студенты 2-го курса Северо-Восточного техникума вышли на практику. Базой стала местная ветеринарная служба. Здесь ребята осваивают главные навыки своей будущей работы по специальности оленевод-механизатор. Они учатся разводить оленей, содержать специальных собак для стада и работать с мясом после забоя. Студентам объясняют, как проводить осмотр животных, как предупреждать болезни и как соблюдать чистоту и безопасность при обработке продукции. Летом 2026 года на Чукотке будут работать 40 лагерей для 4000 детей. Как рассказали в правительстве региона, до начала смен школы и лагеря прошли необходимые проверки. Все объекты уже оборудовали пожарной сигнализацией, камерами и средствами досмотра. У 37 есть прямая связь с Росгвардией. С мая места отдыха патрулируют полиция и МЧС. Еще 400 ребят-льготников отправят на отдых в другие регионы. Для каждой такой группы уже составили график рейсов для Чукотки. Открытый турнир «Пилот БПЛА» завершился в Анадыре. За 2 дня 5 команд прошли 4 испытания. Гонки на реальных дронах, дрона-дартс, визуальное пилотирование и полеты на симуляторе. За победу боролись школьники, студенты и юнармейцы. Лучший результат в командном зачете показал окружной профильный лицей. Праздник первых оленят собрал в Тавайваме около 400 человек. В минувшие выходные прошел Чукотский кильвей. Этот праздник отмечают в мае, когда в тундре появляются первые оленята. Гостей ждали игры, соревнования по национальным видам спорта, конкурс на знание чукотского языка, ярмарка и угощение олениной, лепешками кав-кав и другими национальными блюдами. На сцену вышли коллективы из Тавайваама и Анадыря, в том числе ансамбль «Эргерон». Артисты представили и 2 новые постановки. На этом пока все. До встречи в эфире.

Да, это была Люси Чеботина и «Командир». Да, то самое чувство, когда ты можешь сам командовать своей жизнью. И почему бы и нет, делай так всегда. Этого, наверное, и пожелаем в начале нового часа, а также настроение побольше именно хорошего, дабы сделать кучу важных вещей. Даже если это просто лежать и набирать энергию перед завтрашним днем. А ведь он будет, так что, думаю, все способы хороши. Но прямо сейчас Дим Билан про «Белые розы», минутка здоровья, ведь это важно, за ним следить, ухаживать и знать некоторые интересные вещи. Это будет. А после Sia Unstoppable первые 15 минут.

0: Минутка здоровья.
1: Названы главные привычки для активного долголетия. Профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиль Уотерс перечислил главные привычки, которые должны быть у человека для активного долголетия. Американской кардиологической ассоциацией, по словам профессора, выделяется 8 ключевых факторов здорового старения, а именно: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность, контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови. Уотерс также подчеркнул, что медицине стоит перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни. Люди же должны начинать заботиться о сердечно-сосудистом здоровье не после 60 лет, а гораздо раньше. Еще лучше, если фактически это будет сопровождать человека всю жизнь. Забота о здоровье должна начинаться в молодом возрасте и даже до рождения внутриутробно, заключил профессор.
0: Минутка здоровья.
2: Скоро лето.

0: Джамбу, Николь, и танцуй. Танцуй, чтобы было хорошо. Танцуй, если хочется. Ну и, наверное, чтобы снять напряжение, это тоже можно делать. Ну а для кого-то снимать напряжение можно и как-то по-другому. Так что каждый найдет свой способ. Ну а мы пока расскажем о праздниках 18 мая. Ну и сегодня есть такой повод. Называется «День встречи с прекрасным». Чем именно, не уточняется. Видимо, это может что-нибудь, что угодно на самом деле. Ведь у каждого чувства прекрасного свое собственное. И если вы вдруг за сегодня не встретили ничего прекрасного, может быть, это все так кажется. Надо вспомнить все встречи. А если вы это уже сделали, то, наверное, остается вариант сделать это во сне. Да. Во сне тоже можно увидеть прекрасное. Ведь нам не говорится, где именно и кого именно мы должны увидеть.
1: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Есть мужчины, которые получают от процесса вождения истинное удовольствие. Променять маневренность хэтчбека на вялую динамику кроссовера они не согласятся ни за какие коврижки. А вот среди женщин таких фанаток гораздо меньше, и по статистике они захватывают водительские сиденья джипов куда охотнее. Плюсы в условиях нашей зимы и периодического бездорожья у таких авто, конечно, есть. Но если ты не планируешь часто съезжать с городского асфальта и принимать грязевые ванны где-нибудь по пути к домику в деревне, то вовсе не обязательно исправно откладывать с каждой зарплаты на внедорожник. Дорожник. Кроссовера, то есть паркетника, возможно, будет более чем достаточно. Конечно, на 100% от бездарных дорожных служб он не защитит, но доехать до места и не вытрясти всю душу точно поможет. А уж если он оборудован системой полного привода, то и перезимовать можно будет без особой истерики.
1: Территория мужчин.
2: В нашем обществе принято считать, мужчина – это кремень, и в любой ситуации должен держать эмоции под контролем. Одним словом, негоже мужику распускать нюни. На самом деле вопрос спорный. Кто осудит за скупую мужскую слезу по случаю? Но умение управлять эмоциями в любом случае пригодится. Это не загонит в стресс, как минимум. Если ты слишком долго пребываешь в нервном напряжении, начинаешь абсолютно нерационально тратить энергию. Мало того, что под воздействием гнева или раздражения невозможно принять правильное решение, а вот наворотить дел, которые потом придется расхлебывать легко. Помни, в стрессовых ситуациях мы принимаем решения на основании инстинктов, а вот самоконтроль требует анализа ситуации. Ну а чтобы не жаловаться на то, что нервы ни к черту, высыпайся. Суть ночного отдыха – восстановление психики, а не только тела.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: камуфляж.
1: А это Милки Шан, его камуфляж, который он использует, чтобы зазывать нас куда-нибудь. Ну а на самом-то деле просто маска притворства обычного человека, который прямо сейчас переживает не самый удачный этап его жизни. И да, скорее всего, каждый из нас хотя бы раз пытался примерить эту маску, накинуть камуфляж и притвориться совершенно другим в моменте. Но лучше этого не делать, по крайней мере, не всегда. Ведь есть те люди, которые могут выслушать и помочь, тем самым избавив от этого неприятного состояния. Ну, а позже уже можно будет никаких масок, никаких камуфляжей, и спокойно уже с улыбкой идти вперед. Ведь улыбка как фонарик, светит и делает приятно. Да, и еще и многим буквально навязывается сама. Ведь улыбнешься человеку, есть неиллюзорный шанс, что он улыбнется в ответ.

Да, это старший лейтенант Ольга Серябкина и новый час на волнах радио «Пурга». Более вечерний, более крутой, ну, наверное, потому что все уже практически все будут отдыхать, потому и крутой. И куча добавки в виде группы «Руки вверх», когда мы были молодыми. Будем вспоминать, будем делать то же самое, что и группа. Ну, и, возможно, даже поднимать руки вверх, дабы дать дань уважения. Ну, а после Офенбаха, «Miles Away» и новости из мира науки. Их там много, и они крутые.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: ученого.
1: В Хорватии нашли редкое нетронутое римское захоронение с сохранившимся скелетом и погребальными предметами. Открытие связано с древним городом Цибала, родиной двух римских императоров. Во время раскопок в Винковицах, Хорватия, на месте будущего городского рынка археологи обнаружили нетронутое кирпичное римское захоронение. Оно примечательно именно тем, что не было потревожено или разграблено. По словам экспертов, это большая редкость. Стены погребальной камеры были построены из кирпича. Внутри лежали несколько предметов, в том числе железный, возле правой ступни покойного и кусок бронзы возле плеча. Скелет мужчины 40-45 лет хорошо сохранился и, как ожидается, предоставит ценную информацию в ходе дальнейшего анализа. Исследователи надеются узнать больше о здоровье, питании и происхождении покойного. В других исследованных захоронениях археологи обнаружили стеклянные флаконы для слез, фибулы, подобие брошей, и другие типичные для римского периода вещи.
0: Не учи ученого!

Вот он, путь человека, который ищет себя. Может быть, вдохновение или даже смысл, друзья. Ёлка Лок-Док умеет заставить подумать настолько глубоко, что иногда даже требуется помощь, чтобы вернуть себя обратно, слишком глубоко заплыл. Но, а мы всего лишь на этой ноте пожелаем вернуться обратно и также найти каждому, что он вообще в целом хочет для души, не только. И главное, пускай каждый будет готов дотянуться рукой до солнца. Не буквально, пускай даже дотянуться иногда не получится, но желание здесь обязательно. Так же, как и продолжение, ведь у нас оно есть, Maroon 5 и Sugar. Для хорошего настроения отлично подходит.

Араш, Елена и Broken Angel на волнах радио Пурга. Всеми любимый хит, который, наверное, очень долгое время держался на рингтоне, давая людям возможность резко проснуться, ну или просто сказать, что кто-то звонит. Ну, тут разные варианты, но сейчас вариант один. Сказать всем отлично провести остаток этого дня. Заранее спокойной ночи, пускай сны будут отличными. Ну и услышимся завтра. Всего крутого.

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Первый Джелланд собрали в России. КГМ Рекстон получил новую версию. А в США нашли угрожающие подушки безопасности. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Это бизнес.
1: На автозаводе холдинга АГР в Шушарах под Санкт-Петербургом собрали первый тестовый автомобиль новой марки Джелланд. Им стал компактный кроссовер J6. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В АГР отметили, что это финальный этап подготовки завода к запуску производства полного цикла. Оно организовано на базе 5 конвейерных линий и включает 88 рабочих станций. В цехе, в частности, установлены роботизированные комплексы. До этого на площадке было полностью демонтировано прежнее оборудование. Компания обещает проводить контроль качества на всех этапах сборки.
0: Новый взгляд.
1: Корейская компания КГМ, это бывшая компания SsangYong, анонсировала старт продаж обновленной версии флагманского внедорожника Rexton в семиместном исполнении, сообщила пресс-служба компании официального дистрибьютора марки Rex Motors. В целом автомобиль доступен в трех комплектациях: Optimum 4x4, Premier 4x4 и новая топовая версия Extra 4x4. Семиместная модификация оснащена на третьем рядом сидений с трехточечными ремнями безопасности и подголовниками. Автомобиль комплектуется 2-литровым турбированным двигателем мощностью 225 лошадиных сил и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin, а также полным приводом с понижающей передачей. Стоимость автомобиля в новой версии Extra 4x4 на данный момент не объявлена. Внедорожник в версиях Optimum 4x4 и Premier 4x4 стоят 5 900 000 и 6 300 000 рублей соответственно.
0: Безопасность.
1: Китайские подушки безопасности в автомобилях стали причиной по меньшей мере 10 смертей за последние 3 года в Америке. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Национальным управлением безопасности дорожного движения Министерства транспорта США. Причиной опасных для жизни травм, полагают ведомстве, стали не сами ДТП, а подушки безопасности, произведенные китайской компанией Jilin Province Dianuo Safety Technology. При аварии они не спасали водителей, а взрывались, выстреливая металлическими осколками в грудь, шею и лицо, указывают в ведомстве. На данный момент неизвестно, случались ли взрывы газогенераторов фирмы ДТН в России, однако они находятся в свободной продаже и могут устанавливаться на самые разные транспортные средства при восстановительном ремонте. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews. Ру, водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки, мы начинаем. Сегодня в меню творожно-яблочное суфле в микроволновке. Все предельно просто и легко, но при этом рецепт не лишен оригинальности. Таким и должен быть хороший десерт. Для начала подготовим ингредиенты. Нам понадобится 180 граммов творога, 3 столовых ложки жирных сливок, 1 яйцо, 1 яблоко, 60 граммов сахара, пол чайной ложки соли, молотая корица и сахарная пудра для подачи. Приступаем! Белок отделяем от желтка. Желток растираем с творогом, добавляем сливки, сахар и с помощью миксера взбиваем в пышную массу. В отдельной посуде взобьем белок со щепоткой соли в крепкую пену. Яблоко помоем, очистим и натрем на мелкой терке. Сольем лишний сок и добавим яблоко к творожной массе. Хорошо перемешиваем. Аккуратно лопаткой подмешаем взбитый белок. Подготовим порционные формочки, смажем их маслом и распределим по ним получившуюся массу. Если формочек нет, не страшно. Возьмите невысокие кружки или стаканы. Готовим десерт в микроволновой печи при мощности 800 Вт 6 минут. Готовое суфле посыпаем сахарной пудрой с молотой корицей. При желании можно украсить веточкой мяты или полить любимым соусом. Но и без добавок будет вкусно, я вас уверяю. Наслаждайтесь нежнейшим десертом, приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы на пурге», let's dance!

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а бывают ли у животных свои домашние животные? Вы удивитесь, но да. Причем таких случаев достаточно много. Вот, например, муравьи, которые разводят тлей. Первые защищают вторых от хищников, переносят их на новые растения и пасут, словно фермеры коров. Взамен тлей вырабатывают сладкую медвяную росу, которой питаются муравьи. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам и может длиться очень долго. Еще один необычный пример – это взаимоотношения некоторых крупных пауков, например, птицеедов и мелких лягушек. Лягушки могут жить в паучьих логовах, где защищают кладки пауков от насекомых-вредителей. Пауки, в свою очередь, не нападают на своих, скажем так, гостей. Эти примеры, хоть и редкие, заставляют задуматься о том, что идеи партнерства, сотрудничества и заботы не являются исключительно человеческими чертами. В мире животных они могут принимать необычные, но очень обоснованные формы.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Мода на матовую помаду держится уже не первый год. Блеск, который придавал губам соблазнительный объем, ушел на второй план. И тем, кто желает быть в тренде, теперь приходится тратить на макияж губ гораздо больше времени. Одно дело сделать пару движений кисточкой с блеском, и совсем другое – аккуратно нанести плотную матовую помаду. За счет своей практически обезжиренной текстуры она подчеркивает все неровности на губах, так что за ними придется тщательно ухаживать, убирать шелушение с помощью скрабов и, конечно, неустанно увлажнять. Впрочем, в последнее время появляются и образцы увлажняющей помады с матовой текстурой. Это очень комфортные средства, которые довольно легко ложатся на губы. Но без некоторых танцев с бубнами все-таки не обойтись. Для того, чтобы матовая помада дольше держалась на губах, ее нужно зафиксировать сверху тонким слоем пудры. А корректирующий консилер, проведенный вдоль линии губ, сохранит четкий контур помады. Для некоторых женщин поход по магазинам сродни антистрессовой терапии, а для других – реальное испытание для нервных клеток. Как хорошо, что в наше время придумано столько альтернативных способов заполнить свой гардероб нужными вещами. Вы наливаете себе кофе, садитесь возле компьютера и не спеша выбираете вещи в интернет-магазинах. Если вы до сих пор ни разу не интересовались онлайн-шопингом, пора это исправить. На многих торговых сетевых площадках собрано такое разнообразие товаров, какого не встретишь ни в одном торговом центре. Можно купить буквально все, от булавки до мягкой мебели. И не бойтесь того, что вам может что-то не подойти. Онлайн-магазины принимают вещи обратно. Придется лишь потратить время на поход до отделения почты. А в остальном здесь действуют те же правила. Возврат в течение 2 недель.
0: Территория женщин.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться, теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться.

0: А знаете ли вы?
1: Лошади любят музыку, при этом вкус их избирателен. Эти животные предпочитают воодушевляющую или успокаивающую инструментальную музыку, но раздражаются во время звучания тяжелого рока.
0: Теперь буду знать.

На гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Начать худеть можно без изнурительных тренировок. Просто увеличьте ежедневную бытовую активность. Подъем по лестнице, прогулка, уборка. На такие мелочи организм тратит до 15% всех суточных калорий. В то время как на спортзал уходит лишь около 5%. Любое движение лучше, чем его отсутствие.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Приехал в сервис поменять масло, следи за мастером Вова. Поверь, я тебе советую это не от излишней недоверчивости, а по опыту знакомых и отзывам на автофорумах. Бывает, в двигатель заливает совсем не ту микстурку, что доктор прописал. Самый печальный для автомобиля случай, когда его подкармливают маслом более низкой вязкости. Повышенная вязкость не так опасна, но с таким маслом мотор будет молотить при повышенной температуре и износится, конечно, быстрее. Так что если тебе дорог двигатель собственного авто, проконтролируй лично, что именно написано на канистре. Еще нюанс. Правило «забыл и залил» к моторному маслу не относится никаким образом. Его уровень нужно периодически менять. Масло со временем растекается и прогорает, и это нормально. Ненормально, когда оно исчезает уж слишком стремительно, значит, подтекает. Так что добро пожаловать в сервис на диагностику.
0: Территория мужчин.
1: Когда ты в свои 15 развешивал по комнате постеры с изображением Рокки Бальбоа и Железного Арни, это было нормально. А вот когда ты в 30 или 40 грезишь быть похожим на киногероя, это клиника. Не гонись за надутыми мускулами. Куда разумнее сделать акцент на силе и выносливости. Какой смысл в мышцах, если на свой 10-й этаж ты поднимаешься с одышкой и не можешь пробежаться, когда это необходимо? Улучшай физическую форму ради нового качества жизни. Помоги сердцу, сосудам, увеличь объем легких. И тогда будешь лучше спать, дышать и заниматься любовью. К тому же хорошая физическая форма улучшает настроение и повышает уверенность в себе. Одним словом, не будь нарциссом. Доверяй ощущениям, не зеркалу.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: шумят.
1: Отчего белоствольные все понимают?
0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
1: И листву
0: так печально кидают.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

0: с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников. Мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга», вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Приготовить вкусный домашний лимонад может показаться делом сложным. Но только представьте, натуральный напиток, без консервантов и химии, разве не мечта? Предлагаю вам несколько рецептов домашнего лимонада. Выбирайте по своему вкусу, а лучше попробуйте все. Для клюквенного лимонада возьмем 4 стакана воды, 1,5 стакана сахара, 1 стакан лимонного сока, 1 стакан клюквенного сока, лед по вкусу. Как готовим? Используйте свежевыжатый сок клюквы и лимона. Для начала делаем сироп. Доводим до кипения стакан воды и весь сахар. Мешаем, пока сахар полностью не растворится. Снимаем с огня и добавляем оставшуюся воду, лимонный и клюквенный сок. Ставим в холодильник на час, подаем в бокалах со льдом и лимоном. Еще один вариант лимонада – огуречно-базиликовый. Пусть название вас не пугает. Этот лимонад отлично утоляет жажду, освежает и тонизирует. Подходит для тех, кто не очень любит сладкое. Что нужно? 2 лимона, 1 лайм, 6 столовых ложек сахара, 15-20 листиков базилика, 1 огурец, содовая или обычная вода. Как готовим? Выжимаем сок из одного лимона, добавляем немного цедры, сахар и стакан воды. Все это варим на небольшом огне 5 минут после закипания. В емкость для лимонада небольшими ломтиками режем лайм и второй лимон. Добавляем базилик и слегка раздавливаем. Затем чистим огурец, режем его тонкими пластинками, добавляем в емкость и снова давим полученную смесь. Остужаем лимонный сироп, процеживаем и отправляем к огуречно-лаймовому пюре. Добавляем лед и остаток емкости заполняем содовой или обычной водой. Подаем на стол. Третий вариант лимонада – грейпфрутовый. Для любителей легкой специфической горчинки. Вас порадует экзотический вкус, нежный цвет и то, как этот напиток утоляет жажду. К тому же грейпфрут – отличное жиросжигающее средство. Что понадобится? 1 крупный грейпфрут, 1 лимон, 1 литр воды и 5 столовых ложек сахара. Как готовим? Грейпфрут очистим от кожуры и разделим на дольки. По максимуму отделяем белые пленки, пробиваем блендером. Перекладываем мякоть грейпфрута на металлическое сито и отжимаем сок. Добавляем сок 1 лимона. Оставшийся грейпфрутовый жмых заливаем водой, доводим до кипения и варим на медленном огне около 10 минут. Процеживаем, добавляем сахар и соединяем с цитрусовой заготовкой. Настаиваем в холодильнике несколько часов. Подаем со льдом и мятой. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Минутка здоровья.
1: Названо неожиданное простое средство понижения давления. Древнекитайская практика Будуань-цзинь оказалась эффективным средством для снижения артериального давления у пациентов с гипертонией первой стадии. Клинические испытания подтвердили, что регулярные занятия дают результат, сопоставимый с медикаментозным лечением или активной ходьбой. Клинические испытания, проведенные специалистами из Университета традиционной китайской медицины Фуцзяни, показали, что древняя практика Бодуань-цзинь эффективно борется с гипертонией первой стадии. Результаты исследования подтвердили, гимнастика позволила пациентам достичь значимого снижения давления всего за 3 месяца регулярных занятий. Гипертония является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Традиционно врачи рекомендуют изменение образа жизни и аэробные нагрузки, такие как быстрая ходьба. Однако многие пациенты не могут придерживаться интенсивных тренировок из-за возраста или сопутствующих заболеваний, что создает потребность в более мягких методах коррекции давления. В ходе эксперимента взрослые пациенты практиковали Бодуань-цзинь, мягкую систему оздоровления, зародившуюся около 800 лет назад. Эта практика объединяет 8 последовательных упражнений, которые выполняются плавно и медленно. Результаты подтвердили, что по своей эффективности в нормализации давления эта практика не уступает ежедневным энергичным прогулкам. Одним из главных преимуществ системы является отсутствие необходимости в специальном оборудовании или посещении спортзала. Пациенты могут выполнять упражнения практически в любом месте, что значительно повышает приверженность лечению. Ученые отметили, что сочетание физического движения и контроля дыхания благотворно влияет на нервную систему, снижая уровень стресса. Эффект от занятий оказался на удивление устойчивым. Положительная динамика сохранялась у участников в течение целого года наблюдений. Специалисты резюмируют, что Бодуань-цзинь может стать отличной альтернативой классическому спорту для пожилых людей или тех, кто имеет медицинские ограничения. Включение этой практики в стандарты помощи гипертоникам может существенно улучшить качество их жизни.
0: Минутка здоровья.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Дружба – великое благо, которое наделен человек. А как вы думаете, что с животными? Например, с такими грозными, как львы. Цари зверей – одни из немногих, кто ценит дружбу так же, как и люди. Они не просто живут вместе, они создают настоящие братства и сестринства, которые порой длятся всю жизнь. Их социальная структура построена на взаимной поддержке, а связи внутри прайда играют ключевую роль в выживании и господстве. Молодые самцы, достигая возраста 2-3 лет, вынуждены покидать родной прайд, но делают это не в одиночку. Вместо этого они объединяются в коалиции, то есть небольшие группы из 2-3, ну даже 4 самцов, то есть друзей. Вместе они становятся сильнее, делят добычу, защищают территорию и со временем захватывают новые прайды.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

барбершоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый твой парень.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите в гости и не спрашиваете, а где Иванов. Вы просто зовете «Марк, ты дома?», потому что здесь никто не носит фамилий. Ни в паспорте, ни на почтовом ящике, ни в школе. Только имя и все, что оно несет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про сообщество, где фамилия считается пережитком, а человек – это больше, чем его род. Речь о реальных местах, от эко-деревень в Германии до духовных общин в Индии, от островных поселений Финляндии до арт-кооператива в Калифорнии, где люди добровольно отказались от фамилий. Не из протеста, а потому что решили – имя – это уже достаточно, чтобы быть собой. В одной общине под Берлином все жители называют друг друга только по имени. Даже официальные документы оформляются так – Анна – дочь Лены или Томас – сын Йорга. «Фамилия делит людей на семьи», – говорит одна жительница. «А мы – одна семья. Зачем нам границы внутри?» А на одном острове Финляндии, где живет всего 40 человек, фамилии исчезли еще в 80-х. Все носят только имя и отчество. Почта приходит в общий ящик для Элины, дочери Майи. Школа ведет журнал без фамилий, ведь мы и так знаем, чей ребенок плачет в саду, улыбается учитель. И да, это меняет общение. Нет высоких и низких фамилий. Никто не судит по происхождению, а если двое с одинаковым именем, то придумывают прозвище. Например, Лукас садовник и Лукас музыкант. Конечно, бывают сложности. С госслужбами приходится долго объясняться. Кто-то из детей впервые в городе удивляется, почему у всех два имени. Один раз курьер потерял посылку, потому что на коробке было написано просто «София, дом у ручья». Но жители говорят одно – когда тебя зовут просто по имени, ты чувствуешь, что тебя видят. Не твою историю, не твой статус, а только тебя. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы жили в таком месте, вы бы смогли избавиться от своей фамилии?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Порой складывается впечатление, что визажисты буквально зациклились на теме бровей. В каждом глянцевом журнале нас ждут бесконечные советы на тему того, как их оформлять. А в каждом торговом центре можно найти броу-бар, в котором ваши брови приведут в порядок. Считается, что в наши дни можно выйти на улицу без туши на ресницах и без тонального крема. Но брови должны быть тщательно уложены всегда. Ну что ж, если вы еще не освоили эту премудрость, будем исправлять положение. Если вы корректируете брови самостоятельно, не пытайтесь изменить их природную форму. Ваша задача – лишь сделать их чуть ровнее. Для этого нужен заточенный пинцет и пузырек с хлоргексидином или перекисью водорода. Да-да, обязательно продезинфицируйте кожу. Кстати, не стоит выщипывать брови в процессе макияжа. Вокруг линии бровей останутся покраснения, а это не слишком привлекательно. А что касается выбора цвета, ориентируйтесь на свой природный цвет волос у корней. Если вы натуральная брюнетка, то брови должны быть на оттенок светлее, а блондинки действуют наоборот – подбирают цвет на тон темнее основного оттенка волос. Если вас не отпускает желание перекрасить волосы в более светлый тон, то спешу вам сообщить, что никаких преград для такого решения быть не может. Стереотипы о недалеких блондинках наконец-то теряют все основания. Американские ученые опровергли миф о том, что белокурые девушки глупее всех прочих барышень. В ходе исследования выяснилось, что коэффициент интеллекта светловолосых женщин даже чуть выше, чем у шатенок и брюнеток. Правда, совсем чуть-чуть. Разница в IQ между ними находится в пределах статистической погрешности. Но тем не менее, блондинки совершенно точно не глупее прочих. Так что, думаю, теперь у американских белокурых красавиц не будет проблем с приемом на работу и не придется перекрашиваться, чтобы получить, наконец, повышение.
0: Территория женщин.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 19 мая 1979 года, Лондон.
5: Церемония, посвященная добровольному лишению холостяцкой свободы Эрика Клэптона.
4: Спасибо, спасибо. Спасибо, дорогие коллеги, музыканты. Господа, ну что там скромничать? Проходите, проходите сюда. А господин, ну то есть сэр Пол Маккартни, проходите, не стесняйтесь. Большое человеческое спасибо. Спасибо вам за щедрый подарок. Изумительный комплект нейлоновых струн. Давно мечтал.
6: Эрик, привет.
4: О, кого я вижу? Джордж Харрисон, лучший друг.
5: Здравствуй, Эрик. Хари Рама. Как так сказать, Хари Кришна. В общем, поздравляю и желаю счастья в личной жизни.
4: Да, спасибо. Это, конечно, понятно. Да, спасибо. Так, а подарок? Где подарок?
5: Разуй глаза, дружище. Подарок рядом.
4: Рядом в смысле? Ну где?
5: Экс-Битл мистифицировать не собирался. Подарок действительно был рядом. По правую руку от жениха.
4: 19 мая 1979 года Эрик Клэптон женился на Патти Бойд, которая ранее, как известно, была законной супругой Джорджа Харрисона.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня вторник, 19 мая. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В ходе предстоящего официального визита президента России Владимира Путина в Пекин лидеры двух стран намерены детально обсудить наиболее значимые и чувствительные аспекты двусторонних отношений. Особое внимание планируется уделить сотрудничеству в сфере поставок углеводородов. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что состав делегации нашей страны будет весьма представительным. В нее войдут 5 вице-премьеров и 8 федеральных министров, а также другие высокопоставленные чиновники. В Амурской области объявили режим ЧС в лесах. Такое распоряжение подписал губернатор Василий Орлов. Решение принято на фоне сложной обстановки с пожарами и палами, которые продолжают угрожать региону. За сутки пожарные и спасатели выезжали на тушение возгораний сухой травы 14 раз. Огонь успел охватить почти 300 гектаров, сообщили в региональном управлении МЧС. Во всех случаях речь шла не о естественных пожарах. Виновниками поджогов прошлогодней растительности стали люди. В Хабаровском крае пожарная обстановка также остается напряженной. Однако, как заявил губернатор региона Дмитрий Демешин, несмотря на введение в двух районах ЧС, общая ситуация постепенно стабилизируется. Во многом этому помогли дожди. Отцов в декрете в России стало в 8 раз больше. За прошлый год почти 230 тысяч мужчин оформили отпуск по уходу за ребенком, подсчитали в социальном фонде. Доля отцов среди получателей пособия достигла 14%. Причина поправки, инициированная президентом. С 2024 года родителям разрешили досрочно выходить на работу на полный день, сохраняя ежемесячные выплаты. Это 40% от среднего заработка за 2 предыдущих года. Семьям стало выгоднее оформлять пособие на партнера с более высокой зарплатой. Теперь выплата служит дополнительным доходом, а не заменяя зарплату. И в завершении выпуска. Российские любители винила отдают предпочтение преимущественно рок-музыке. К таким выводам пришли аналитики российского стримингового сервиса и онлайн-платформы. Как выяснили эксперты, с начала этого года интерес к виниловым пластинкам заметно вырос. Количество покупок увеличилось на 11%, а средний чек достиг 7,5 тысяч рублей, на 7% больше, чем в предыдущий период. Безусловными лидерами спроса стали рок и альтернативные исполнители. На долю Металлики приходится около 8% заказов, Линкин Парк – примерно 7%, Битлз – около 6%. Также устойчивым вниманием пользуются Билли Айлиш, Майлз Дэвис и Элтон Джон. Каждый из них формирует порядка 5% спроса. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
2: Радио.

0: Ну не гудбай, Америка, но гудбай, Москва, сказала Екатерина вчера и прилетела в Анадырь к нам вновь. Доброе
1: так,
0: утро!
1: Точно. Доброе утро!
0: Екатерина Трегуб с вами.
1: И Иван Семиклетов.
0: Сегодня у нас вторник, 8:07 на часах студийных, на календаре 19 мая.
1: Так. Это что значит, но мы обычно...
0: Мы по-прежнему не знаем, что это значит.
1: Это значит, что завтра 20-й как минимум.
0: Это да. Но нет, это значит то, что мы пришли сюда, мы будем бодрить, веселить, сделать все, чтобы ваше настроение улетало в космос. А для этого у нас есть много разных рычагов. Там и гороскоп, и викторины, и рубрики, и много
1: новости какие-нибудь
0: музыки.
1: Классные, забавные.
0: Естественно. И предлагаю долго не ходить вокруг да около.
1: А подожди,
0: и спросить, ты где была вообще?
1: Где я была, там меня больше нет.
0: Ну, это уже понятно.
1: Я была в весне, прекрасно провела эту неделю с пользой и с интересом.
0: Вот мы вчера, пока тебя не было, обсуждали весенние цветы. Вот ты их застала там, в Москве, вот это самое цветение. Что это было?
1: Там вообще очень много всего, но в первую очередь, конечно, это одуванчики и тюльпаны.
0: Тюльпан? Вчера слова о них никто никогда не сказал.
1: Реально?
0: Да.
1: Почему?
0: Была сирень, были ирисы.
1: Ну, кстати, сирень, да. Мы все собирались пойти, ну, с родственниками, моей сестрой, с мамой, пойти и как бы наворовать сирень.
0: А нельзя, мы вчера читали новость, что это уголовно наказуемо.
1: Не, ну,
0: сейчас.
1: Понятно, воровать, в принципе, уголовно наказуемо. Но вот это вот, знаешь, как бы... Ну как это? Нужно принести домой
0: веточку,
1: сирень.
0: Веточку домой, да.
1: А потом мы решили, что это должен делать мужчина. А так как мужчина среди нас не было...
0: Конечно, надо всегда кого-то подставить. Зачем нам самим под уголовку?
1: Вот, да, мы именно так и подумали и не стали. И кроме этого, что я хотела сказать... А, про тюльпаны. Ты говоришь, что вчера ни слова не сказали, потому что тюльпаны — это все-таки цветы скорее апрельские, а где-то даже мартовские. А, видимо, в этом году как-то очень поздняя весна в Москве, что где-то они еще остались.
0: Да? Угу. Ну вот удивительно, тут пришла и рассказала нам что-то новенькое на вчерашнюю тему дня. Спасибо тебе, во-первых, что прилетела.
1: Что вы обсуждали в пятницу, я могу добавить.
0: Я уже не помню.
1: Ладно.
0: Всякое было.
1: Спасибо мне, что...
0: Что, спасибо, что рассказала что-то новенькое о цветах, о теме дня, которую мы вчера обсуждали. Ну и спасибо, что расскажешь вместе со мной прогноз погоды прямо сейчас.
1: Давай.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибина плюс 7, плюс 9, облачно, без осадков.
1: В Анюске плюс 8, плюс 10, облачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке плюс 1, плюс 3, малооблачно, без осадков.
1: На Ионе 0, минус 2, облачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте плюс 1, плюс 3, облачно, с прояснениями, без осадков.
1: В Берингсе минус 2, минус 4, облачно и без осадков.
0: В Марково плюс 7, плюс 9, облачно, осадков не будет.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно, ожидается слабый снег.
0: В Проведении плюс 1, плюс 3, пасмурно, без осадков.
1: В Лаврентии минус 2, минус 4, пасмурно, местами ожидается слабый снег.
0: В Анадыре пасмурно сегодня днем будет, без осадков, ветер северо-восточный, 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 1, плюс 3.

0: Друзья, сегодня как такого темы дня не будет, потому что впереди будет много чего интересного еще. Не пропустите ни в коем случае. Но сегодня мы пообсуждаем различные праздники, которые есть у нас в календаре. И, наверное, один из значимых праздников для многих, но не для нас, Катя, потому что мы не застали его. День рождения пионерской организации. Он же День пионерии. Вот ты, если бы она сохранилась сейчас в том виде, хотела бы быть пионером?
1: Я слишком хулиганистая.
0: Хотя я бы закончилась.
1: Я думаю, что я бы, наверное, смогла. Все-таки какое-то чувство ответственности у меня есть. Но там столько ограничений, там же за какой-то там проступок. Ну вот, а он бы у меня был по-любому. Мы буквально вот недавно у нас были гости, когда «Навигатор детства», мы говорили о том, что сейчас тоже достаточно организации для детей, которые что-то типа пионерии, но не
0: это
1: так...
0: Это вот «Орлята России»,
1: «Орлята России», да, «Движение первых», это не так строго. Там можно, как бы, там принимают всех, там тебя не исключают за какие-то проступки. Вот, можно я буду орленком, ну, орленком поздно, движенцем, пожалуйста.
0: А им не поздно?
1: Кому поздно?
0: Движенцем быть.
1: Нет.
0: Да, вообще в любом возрасте. Ну, что да. Я же, ну, ты же смотри, сначала раньше был октябренок, потом пионер, потом комсомолец, да, если не ошибаюсь. Я, да. Можете меня сразу не ругать, я в то время не жил.
1: Как не жил-то?
0: Когда это все было, нет. Ну, я не, только ну, появился на был. Свет, а я им не был. И в общей массе, конечно, я не жил. Родители что-то рассказывали, не все запоминал. А я думал, сейчас
1: не,
0: тоже есть.
1: Нет, ну, как таковым активистом движения ты не можешь быть, но ты можешь, там же участвуют и наставники. В качестве наставника ты можешь быть, в качестве значимого взрослого. Ну, там,
0: а
1: в общем,
0: я думал, как
1: для каждого работа найдется.
0: Замена...
1: Комсомолом?
0: Комсомолом, да. Блогер.
1: Комсомолом.
0: Комсомольцем, да? Но сейчас же нет никакой, да, такой замены,
1: нету,
0: я
1: да.
0: понимаю.
1: Сейчас слишком хулиганистые люди.
0: Очень сильно слишком.
1: С нами сложно бороться.
0: Но в любом случае, все, кто когда-то носил красные галстуки и значки на школьной форме, мы вас поздравляем. Потому что я понимаю, что эти люди всегда с теплом вспоминают то время. Ну, мало кого я встречал, кто такой, ой, фу, пионеры, да нет.
1: Мне кажется, они...
0: Я, видимо, с такими слишком хулиганистыми не общаюсь.
1: Они, наверное, научились в тот период дисциплине, потому что, мне кажется, в первую очередь это самоорганизованность, дисциплина, это ответственность.
0: Коллективизм какой-то.
1: Мы могли бы вот этому всему научиться.
0: Но мы не научились. В любом случае, поздравляем всех, кто причастен, ну и всех, кто... возможно, не успел, но мечтал, тоже в комплект ловите наши поздравления, ведь ну, мысли же, они материали. Вдруг когда-нибудь, где-нибудь что-нибудь случится. Машину времени найдете, прошлое отправитесь.
1: А, кстати, если у вас есть кого поздравить, либо передать привет, вы всегда можете это сделать. Присылайте нам ваше сообщение на номер Макс или Телеграм 924-789-2222. Напишите, когда вы хотите, в каком часе, чтобы ваше сообщение прозвучало. И напомню, что время приветов и поздравлений в конце каждого часа.
2: А я так красная краса, позабыть нельзя, надену русский сарафан, на свидание.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
1: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
5: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня Овну стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Овен уже давно идет не по тому пути.
1: Тельцы. Не исключено, что сегодня Тельцу придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки.
0: Близнецы. Сегодня близнецам потребуется вся их дипломатичность. Вопросы, которые им придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб.
1: Раки. Сегодня звезды не советуют раку вести с окружающими свою игру. Есть риск проиграть. Если же в прошлом рак пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу.
2: Львы.
0: Сегодня лев может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной. Окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии.
1: Девы. Сегодняшний день пройдет для Девы под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь. Для того, чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия.
2: Весы.
0: Сегодня в любых делах весам просто необходимо избавиться от застарелых стереотипов. День предоставит им хорошие возможности, но только в том случае, если они будут действовать смело и нестандартно.
1: Скорпион. Сегодня Скорпион рискует посвятить весь день выяснению каких-то моментов, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых даже мелких вопросов.
2: Стрельцы.
0: Сегодня день, когда стрелец может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у стрельца ощущение дежавю.
1: Козероги. Сегодня Козерог может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет. Какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации.
2: Водолеи.
0: Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Водолею очень критично, поэтому звезды советуют ему по возможности свести общение к минимуму.
1: Рыбы. Сегодня удивительный день, когда в делах рыбам не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что они могут полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: с отмороженными теплее.
1: У нас далее в эфире будет Филат Фикарас с треком «Движ». И он как нельзя лучше подходит именно в это время, потому что «Движ» начинается у всех. Вот опаздывает «Движ».
2: Или наоборот. Даже у нас сегодня «Движ» начался немножко раньше обычного.
1: Это да. Это
2: проснулись и проснулись.
1: Взбодрились даже без кофе. Поэтому вот на таком вот классном «Движе» сегодня все двигаемся в сторону, вот не знаю куда, до выходных еще в сторону, рано двигаться, ну до работы.
2: Но в принципе, двигаясь в сторону работы, мы уже двигаемся в сторону выходных, правильно?
1: Ну да, вот. Это как из разряда начал работать, считай, закончил работать. Понедельник то же самое. Да.
2: Мы надеемся, что настроение у вас сегодня классное, примерно как наше. Если не очень, я не знаю, может быть, вы еще успеваете какой-нибудь утренний, не знаю, свой любимый приятный ритуальчик сделать. Может быть, что-то... Нет, ну подожди, что ты смотришь?
1: На часы смотрю,
2: но
1: да.
2: Вдруг еще можно. Может, вы захотите нарядиться сегодня как-то по-особенному, чтобы чувствовать себя сегодня классно. В общем, что успеваете, то и делаете.
1: Если в 9 начинается рабочий день, а может ли девушка за 10 минут нарядиться как-то по-особенному?
2: Да.
1: Там же, подожди, выбор одежды, он всегда на полчаса уходит.
2: Но если очень хочет, то может.
1: Да? Ну ладно, постарайтесь. Вот на таком движе сегодня одевайтесь максимально. На нем же мы и продолжаем.

0: Продолжается 9.08 на часах студийных. У микрофона по-прежнему Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семиклетов. Рабочий день, друзья, начинается. И надеюсь, что он начинается у вас не с работы.
0: Это как? Рабочий день не с работы. Это как?
1: Ну, каждый уважающий себя работающий человек должен начинать рабочий день с кнопки чайника.
0: Ага.
1: Вот.
0: Ну да.
1: Кружечка, ложечка, кофеечек там или чай.
0: Если можете себе такое позволить, то, конечно же, ну, не откладывайте это на потом.
1: Если не можете, то...
0: Да, тогда мы и для вас, и для всех остальных просто говорим...
1: Доброе утро!
0: Проспать, смотритесь, веселитесь, получайте удовольствие от дня сегодняшнего. Тем более солнце так ярко светит, хорошо, так здорово сразу же. Снега практически нет.

0: ты заметила?
1: Я заметила, кстати, вчера еще, конечно же, когда я ехала домой, думаю, о, а я улетала, а здесь был сугроб.
0: Да.
1: О, и здесь чисто, и здесь.
0: Притом, как-то все это на глазах. Я буквально с собакой выхожу гулять. Сугробы, на следующий день выхожу, а нет, ничего.
1: Я думала, на глазах, это когда ты вышел и пока погулял, опа.
0: Ну, не настолько на глазах. Сугробы. В любом случае,
1: есть только подснежники.
0: Весна уже к нам пришла совсем сильно. Вот практически окончательно, надеюсь...
1: Ты не знаешь, что такое весна пришла совсем сильно.
0: Ой, все, Катя, все.
1: А в Москве знают.
0: Но какая есть, такой и рады, как говорится. И, ну, правда, выйти, улыбнуться, подставить личко лучиком солнышка. И красота сразу же. Или просто
1: баклошечка. Сильно не зазевайтесь там, а то мы помним, да, бакланы здесь уже вокруг нас.
0: Нам эти маски ни к чему, друзья.
1: Не думаю, что там содержится что-то полезное для нашей кожи.
0: Ну, всякое бывает, так же, как и бывает в начале часа прогноз погоды. Именно к нему мы и возвращаемся.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино прекрасный, +7, +9, облачно и без осадков.
0: В Анюйске +8, +10, как Наташа сказала вчера, лето, облачно, без осадков.
1: В Певеке +1, +3, малооблачно, осадков не ожидается.
0: На Айоне 0, -2, облачно, без осадков.
1: В Эквикиноте +1, +3, облачно, с прояснениями, осадков не будет.
0: В Биллингсе -2, -4, облачно, без осадков.
1: В Марково снова красивые цифры, +7, +9, облачно и без осадков.
0: В Беринговском +1, +3, пасмурно и слабый снег.
1: В Провидение +1, +3, пасмурно и без осадков.
0: В Лаврентии -2, -4, пасмурно, местами слабый снег.
1: В Анадыре сегодня прекрасная погода, осадков не будет. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха днем +1, +3.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Котики, котики, повсюду пушистые котики. Сегодня у меня в новостях целых два котика разных, абсолютно, но в одном и том же месте.
2: А Тимофейки нет?
1: Тимофейки нет. Вообще тишина у него там, видимо, наслаждается он своей жизнью и ничего интересного не делает. Но, как я сказал, у меня сегодня котики, они все в одном месте. Ну, точнее, места разные, но имеется в виду магазин. Один котик в одном магазине, другой котик в другом магазине. Казалось бы, ну, обстоятельства одинаковые. Но насколько же разные котики, что один из них приходит каждый день в магазин, чтобы тырить еду. И устраивает, и устраивает жесткий махач, как пишут, когда его ловят с поличным. То есть он пытается втихаря пробраться, спереть что-нибудь вкусненькое и убежать быстренько. Но если его ловят, пытается забрать, там бой, когти идут, лапы, вот это вот все.
2: А ты сейчас лаял?
1: Нет, это он, когда кошки злятся, они же не совсем мяукают, они делают вот странные, страшные звуки. Да.
2: Ладно.
1: А в другой котик, в Турции, здесь уже известно конкретное место, он тоже приходит каждый день в магазин, но не для того, чтобы тырить еду, а для того, чтобы пообниматься с кассиром.
2: Он
1: запрыгивает на кассу, причем кассир разный может быть, но он запрыгивает на одну и ту же кассу всегда. Ставит лапки на грудь и ждет, когда его погладят, да, и потом начинает ластиться. Конечно же, ему после этого дают вкусняшку.
2: Я думаю, что это кошка. А вот тот глупик с предыдущей новости, это кот.
1: Да, потому что я сам должен добыть себе еду.
2: Интересно, как он ходит, выбирает? Так, это себе не хочу, так это консервную банку я не открою, это я тоже не умею, это надо готовить, тут замороженное.
1: О, бабл тип.
2: Тут замороженное.
1: Вот, казалось бы, да, магазины, коты, но насколько все по-разному у них, и ведь постоянно это делают, это вот, ну, на постоянной основе происходит, не разовая акция, не разовый случай.
2: Вообще, на самом деле, я так достаточно двояко отношусь к животным в магазинах, особенно в продуктовых. Но, с одной стороны, кажется, как будто бы шерсть, все дела, потому что, например, не один раз я встречала в магазинах котов, где есть даже открытая еда. То есть
1: и готовая продукция.
2: Да, готовая продукция, и сразу отбивает у тебя желание что-то покупать. Но если смотреть с другой стороны, ну это так прикольно, где вот кошак, это ты, каждый день ты туда придешь, и он там будет лежать.
1: Да. Так что ждем какого-нибудь третьего еще кота, который на постоянной основе делает что-нибудь, продает продукты. Прикинь.
2: Что вы смотрите, удивительно, удивляясь? Вам что подать, что будете?
1: Корм брать будете, мяу?
2: У вас без сдачи?
1: Да, сколько? 3 поглаживания, он ваш. Я думаю, у них ценники такие.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Планируете пройти диспансеризацию? По Трудовому кодексу РФ работодатель обязан предоставить сотрудникам для этих целей оплачиваемый выходной один раз в три года, а лицам от 40 лет и старше – один день ежегодно. Работающим пенсионерам и лицам предпенсионного возраста положены два дня на диспансеризацию. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru. ООО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32301 от 30.07.2024 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Викторина «Езда по правилам» начинается этим утром. Напомню, вторник, 19 число. И с нами сегодня играет Михаил. Михаил, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Чайник успел закипеть?
2: Да, вот только закипает.
3: Как у вас настроение?
1: Да чай боевое. Скоро пить будет. Конечно, прекрасное настроение.
2: Боевое.
1: Выигрывать готовы?
2: Обязательно.
1: Ну,
2: каждый вторник с утреца.
1: Это стабильно. Это у вас это ритуал такой?
2: Да.
1: А если вы не дозвонитесь во вторник?
2: Ну, значит, день не удался.
1: Ну, будем надеяться, что сегодня все звезды сойдутся, и вы ответите правильно на наш вопрос, который звучит так. Можно сдать назад. В нынешней задаче вы обознались, приняв просвет между машинами за свободный парковочный пятачок. На самом деле там оказалось пересечение с велосипедной дорожкой. Теперь вы хотите сдать задом, чтобы вернуться к месту стоянки, которое было чуть раньше по ходу вашего движения. Вот только не станет ли это нарушением правил? Так можно или нельзя сдать назад и припарковаться?
2: Ну, конечно, можно.
1: Да почему же?
2: Ну, а какое мы правило здесь нарушим?
1: Вы пересекаете велосипедную дорожку.
2: А это не является нарушением.
3: Точно?
1: Почему?
2: Инфа 100%.
1: Где взяли?
3: А если там велосипедист едет? Ладно,
2: нет таких условий. Нет, ну здесь же не едет.
3: Кручу-верчу, запутать хочу.
2: А, все понятно. Значит, я правильно ответил.
1: Не факт.
3: Вообще не факт.
2: Не факт?
1: Не факт.
2: Так, ну, значит... Нет, я не буду менять свое мнение, свое решение.
1: То есть вы считаете, что...
3: Уверены?
1: Задом сдать можно?
2: Да, пускай первое слово...
1: А если в это время в окошке песню, что ж ты фраер сдал назад?
2: Нет? Ну да, нет, здесь эта песня не включается.
1: Да, ну ладно. Хорошо, мы принимаем ваш ответ и сейчас прочитаем правильный в надежде, что они совпали.
3: В отличие от пешеходной зебры, езду задним ходом через обозначенное разметкой 1.15 пересечение с велодорожкой правила не запрещают. Это указано в пункте 8.12. Более того, в таких местах велосипедисты обязаны уступать вам дорогу. Пункт 24.6. Подпункт 1 правил дорожного движения. Сдать задом в своей полосе и припарковаться у тротуара можно, так что вы абсолютно правы. Такую песню на радио «Пурга» не включают. Зато...
1: Да, и из окна не включают, зато все остальные сделают вам вот так. За то, что вы классно, филигранно припарковались, не нарушив ни одного правила. Поздравляем вас с победой и ждем приветов.
2: Спасибо большое. Передаю огромный привет радио «Пурге». Как вы все вот эти пункты запоминаете, я не знаю, честно.
1: Мы учим.
3: У нас написано, Михаил.
1: Учим, Катя, мы их учим. Спасибо большое за игру, хорошего, классного дня. Ваш сегодняшний вторничный ритуал удался. Дозвонились, выиграли, ответили верно. Да и мы рады, что и несмотря на наши вот эти вот какие-то... подковырки,
3: да.
1: Закрутоны.
3: Закрутоны? Это что-то на съедобном.
1: Крутоны на съедобном.
3: Нет, за вертоны.
1: Вы все равно ответили верно, и мы этому очень рады.

0: делай громче. Уши не отморозишь.
1: Именно это и делайте. Делайте громче приемники. Много классной музыки впереди. В следующем часе новости обсудим. И викторину еще одну поиграем. И проанонсируем кое-что интересное. Поэтому ни в коем случае не переключайтесь. А наоборот, присоединяйтесь.
2: Да, обязательно оставайтесь с нами. Потому что кое-что интересненькое, кое-кто интересненький сегодня нам расскажет в рамках «Отмороженного утра».
1: Да, ну а также я напомню, что интересное есть сегодня в календаре праздников. Например, отмечается День русской печи. И ведь согласись, когда еда из печи, она вкуснее в 1000 раз просто, чем из каких-то пароконвектоматов.
2: А ты вообще ел что-то?
1: Да,
2: у меня... Ну, не считая пиц, там вот есть у тебя из детства такие воспоминания,
1: да,
2: из деревни, да?
1: Да, у бабушки печка была.
2: Ой, у нас тоже была.
1: Она пироги пекла там с капустой, ну просто с ума сойти. И я однажды попробовал суп котелок он называется, нет. Я забыл, который достают вот такой штукой, еще вилкой.
2: Ну, котелок,
1: котелок,
2: да.
1: Это называется?
2: И я поняла, о чем ты. А как называется это?
1: Я
2: нет,
1: вот
2: не вилка, а...
1: из головы вылетела кочерга, не кочерга.
2: Нет, это...
1: Воспоминания заблокированы, короче.
2: Я думаю, что все поняли, о чем речь. Я помню, что я была маленькая, а у нее же такая длинная палка, вот этой штуковины, и ты берешь котелок. Но я всегда боялась взять полный, поэтому я тренировалась на пустых. И в печку поставила, достала. Прикольно так. На самом деле, очень вкусно все в них готовится. Ты ищешь, как называется?
1: Да.
2: Я пока расскажу. Ну, сейчас современные дети...
1: Я помнил это название, но оно у меня вылетело из головы. И вот когда этим ухватом достают суп, я не помню, что это был за суп, но он такой вкусный, потому что аромат вот этого дыма, костра, который
2: он
1: там...
2: Он такой наваристый еще.
1: Ай, как
2: вкусно. О чем мне начни говорить, у нас все к еде. Я хотела сказать, что современные дети могут, ну, по сути, в основном печь увидеть, да, только в музеях.
1: Ну, не, в некоторых ресторанах еще есть.
2: В основном, да. У нас с детьми есть такая игра, ну, в принципе, она... форсилась, я не знаю, наверное, еще в прошлом году для детей, как бы психологическая такая игра. Если ребенку, ты рассказываешь ребенку об этой игре, один раз вы пробуете, и потом, когда ему не хватает твоего внимания, либо он надо минуточку там с тобой времени, он приходит, ну вот, кстати, у дочки не закрепилось, а сын постоянно приходит, говорит, мам, давай в пирожочку поиграем. Вот.
1: И я у него спрашиваю, пирожочек,
2: он не садится на руки, и я у него спрашиваю, какой он будет пирожок, где он будет печься, в духовке, в печке, он всегда практически выбирает печь. Вот он не знает, что это такое, он говорит, ну, мне просто кажется, это так вот прям самый вкусный пирожок там будет. Я говорю, ну вот.
1: Потому что ты слышишь слово «из печи»,
2: да.
1: И все. Ну, оно, во-первых, продает вот эти все чипсы из печи, которые...
2: Ну,
1: как маркетинговый ход, вообще великолепно. Но если вы хоть раз что-то оттуда пробовали, да даже ту же пиццу, не вот это вот приготовленную в духовке, а именно из печи, то вы понимаете, о чем я говорю.
2: Ой, главное, чтобы на лопать в печку не сажали.
1: Это да. Но если ненадолго погреться, только и потом обратно. Так что, друзья, уж не знаю где, но хочется сегодня в этот праздник что-нибудь из печи бы такое поесть. И
2: мне
1: не
2: кажется,
1: то, что написано на пачке.
2: У нас проблемки.
1: Очень большие.

0: Проснулись, подтянулись и за работу!
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре почтили память военнослужащих. Две мемориальные таблички появились в окружной столице. Их установили в честь бойцов СВО, которые погибли при выполнении боевых задач. В память о Викторе Тымкино и Владимире Бенедитском мемориальные знаки установили на домах по улице Отки, где жили бойцы. В церемонии приняли участие родственники и друзья военнослужащих, а также представители городских властей. Виктор Тымкино родился в селе Лорино, получил образование геолога, работал на месторождении двойное. На военную службу был призван по мобилизации, погиб в феврале прошлого года, ему было 34. Владимир Бенедитский родился в Днепропетровске, с детства жил на Чукотке. Работал водителем, в зону СВО отправился добровольно. Погиб в январе прошлого года под Великой Новоселкой. Ему было 46 лет. Посмертно награжден орденом мужества. Новые остановки и техника для классов появятся в Огкиноте. Жители муниципалитета определили, на что пойдут деньги по программе инициативного бюджетирования. Как сообщил Владислав Кузнецов, в этом году Огкинот стал самым активным участником программы. Чаще всего люди голосовали за обновление школы благоустройства. В Огкиноте установят скамьи на улице Ленина и у памятника строителям Иультинской автодороги, а также два модульных павильона на остановках. В школах Ванкарема, Коннергина и Огкинота обновят оборудование для уроков и мероприятий, закупят парты, стулья, технику для лабораторий и столовых. Также в школе-интернат в Огкиноте и Центре образования в МГУЭМе тоже купят новое кухонное оборудование. Глава региона отметил, что отдельно поддержат волонтеров, для них закупят материалы для помощи бойцам. Самозанятые россияне, которые работают через посреднические цифровые платформы и добровольно участвуют в государственных социальных программах, смогут получить ряд преференций. Среди них скидки на услуги, снижение комиссии и рекламные бонусы, сообщает парламентская газета. Закон о платформенной экономике, который предусматривает такие нововведения, вступит в силу в сентябре. И в завершении выпуска. В высокогорном гималайском регионе Ладакх в Индии появился новый хищник. Он представляет угрозу как для людей, так и для животных. Местные прозвали зверя Кхипшанг от сочетания слов «волк» и «собака» на ладакском языке. По-нашему это волкособы. Внешние гибриды крупнее собак, но меньше волков. Они также обладают характерной рыжевато-коричневой шерстью. Эксперты отмечают, что эти животные обладают волчьим инстинктом убийцы. При этом они, как собаки, не боятся людей. Именно такое сочетание черт характера делает их очень опасными. И на этом пока все. До встречи в эфире.

0: Друзья, каждому еще раз мы говорим
1: доброе утро!
0: 10:07 на часах студийных. У микрофона Екатерина Трегуб
2: и Иван Семиклетов.
0: Сегодня 19 мая, вторник. И до лета осталось, на самом деле, 12 дней. Па-па-па-па-пам.
2: Классно!
0: Вообще, время пролетает незаметно. Мы вроде только первому дню весны радовались, что, ну, официальным календарем. Потому что я до сих пор не могу понять, наступил ли он.
2: Сегодня, кстати, отмечается день рождения кубика Рубика. Ты умеешь вот это вот делать?
0: Для меня это непонятная вещь. Я не понимаю, как его собирать. Я смотрел, что там есть схемы специальные, что вот это туда-сюда. Я в этом плане очень неусидчивый человек. Я не люблю работу, направленную на мелкую моторику рук.
2: Это не мое. На самом деле люблю. И могу долго заниматься одним делом, но не кубиком Рубика.
0: Для меня терпения не хватает.
2: Это вообще ужасно, потому что ты, как правило, я помню, в детстве только этим занималась, как правило, ты достаточно быстро собираешь все, но вот это вот последнее никак, ты его крутишь-вертишь, никак не удается.
0: Я правда не понимаю вот эти все цветовые головоломки и прочее. Ну, опять же, может быть, надо сесть, подумать. Но склад моего ума и характера, он не дает мне этого делать. Я понимаю, что те люди, которые молниеносно собирают кубики-рубики, а их же сейчас же на рынке такая тьма. Это не просто кубики,
2: да.
0: Там шары-рубики есть, треугольники. Каких только форм не придумали.
2: Шары-рубики.
0: Да.
2: Шары-рубика.
0: Шары-рубика, да.
2: Как бы это ни звучало.
0: И ты понимаешь, что они же еще сложнее. Люди спокойно их собирают. И наш с тобой бывший коллега Дима Иштыганов, вот он из тех людей, кто не глядя, смотрит тебе в глаза вот так, что пальцами там перебирает. И он собран. Я говорю, как ты это делаешь? Говорит, а в голове схема. Я понимаю, куда мне нужно что крутить, чтобы это все собралось.
2: Меня всегда удивляют такие люди и такой склад ума, потому что мой вообще нет. Это не то, не туда заточен.
0: Ну, он у тебя хулиганистый, как мы поняли, поэтому там, скорее всего...
2: Какие уж там кубики Рубика.
0: Да, там другие мысли в голове.
2: Да, вот сейчас, например, о погоде мысли.
0: Ну, так давай их не будем отгонять, а
2: там никакого хулиганства. Давай.
3: Погода. На радио Пурга.
0: Билибина сегодня плюс 7, плюс 9, облачно, без осадков.
2: В Анюське плюс 8, плюс 10, облачно, осадков не ожидается.
0: В Вивеке плюс 1, плюс 3, малооблачно, без осадков.
2: На Айоне 0, минус 2, облачно, осадков не ожидается.
0: В Эквиноте плюс 1, плюс 3, облачно, с прояснениями, без осадков.
2: В Биллингсе минус 2, минус 4, облачно и без осадков.
0: В Марково плюс 7, плюс 9, облачно, осадков не будет.
2: В Беринговском плюс 1, плюс 3.

0: пасмурный, слабый снег.
1: Проведение плюс 1, плюс 3, пасмурный, без осадков.
0: В Лаврентии минус 2, минус 4, пасмурно, местами слабый снег.
1: В Анадыре сегодня пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный, 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 1, плюс 3.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Ну что же, мы новую новость будем обсуждать.
2: Да, какую? У тебя было про животных, у меня тоже будет про животных. Очень забавная новость. Помнишь, раньше, ну почему раньше, он и сейчас есть, но ролик, в котором там типа мужчина спрашивает, что там у тебя с лицом, а он говорит, это у меня тюлень,
1: Да, тюлень
2: да,
1: осьминогом.
2: Осьминогом, короче, огрел на рыбалке.
1: Лицо и спина поцарапаны, спрашивает жена, как, говорит, ей доказать, что у меня тюлень осьминогом по лицу и спине
2: огрел. Ну и, собственно, там как бы доказать этого факта есть. Теперь это, конечно, вот не перешибить никак, мне кажется. Лучше не снять просто. Вот тюлень, осьминог, это просто лучше. Но что-то подобное в моей новости. В Венгрии заяц случайно, не факт, конечно, что случайно.
1: Есть вопрос, но случайно.
2: А случайно ли сбил самокатчика? Потому что, как бы, да, ну, какова вероятность вообще? Как часто зайцы сбивают самокатчика?
1: Нет, если была бы новость, самокатчик сбил зайца, понятно, мы можем это понять, что вот, ну, не углядел, но здесь же на видео прям видно, едет по дороге самокатчик вперед, никого не трогает и забочен просто из каких-то кустов.
2: Причем я уже 10 раз пересмотрела это видео, там четко видно, что заяц пересекал эту дорожку, но в какой-то момент в прыжке он развернулся как будто бы и такой, а вот я сюда, мне левее.
1: Это же мир поделился сейчас на две чащи, кто терпеть не мог же самокатчик.
2: Чаще. В одной чаще те, кто самокатчиков не любит, а во второй чаще самокатчики. Как они там справляются, лавируют между деревьями?
1: Но зато мы знаем, в какой чаще этот заяц. Да. Из какой чаще он выскочил.
2: Короче, город не буду называть, там чуть сложное. Ладно, Сазхаломбате.
1: Будь здорова.
2: Спасибо. Заяц высоко прыгнул и сбил мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью 35 км в час. Благодаря тому, что он был молодец. В шлеме, в экипировке. Нет. Вот если бы заяц был, то тоже у него нормально все было. Он был без шлема. В общем, венгр отделался ушибами от падения на асфальт. Зверь благополучно ускакал обратно в поле, но тут ускоренное видео, на котором я успеваю заметить, что зверь вообще неблагополучно лежит на спине и раскинув лапы. Я уж не знаю, как он ускакал потом, но надеюсь, что все-таки ни один заяц не пострадал, и венгр тоже.
1: Заяц притом убежал там, в нору, дупло, где они там живут, и там, знаешь, просто такой значок электросамокатчиков, и он такой еще одну прочерк поставил и перечеркнул 7-й за неделю.
2: А он с соседом просто поспорил, сколько забьет, кто больше. И еще есть такой момент, что когда у зайца стресс, они способны прыгать на высоту 5 метров и развивать скорость до 70 км в час. И, вероятно, животное не сориентировалось, откуда исходит угроза, поэтому прыгнула прямо на движущийся объект.
1: А стресс это из-за самокатчика, что ли?
2: А представь самокатчика, какой стресс. Ты просто едешь на работу, не знаю, по своим делам, тебе в лицо летит заяц.
1: На самом деле, все это вот шутки шутками, но благо, что был в налокотниках и шлеме самокатчик, и как бы все обошлось. Но это страшно, потому что ты не можешь контролировать этих животных.
2: Спасибо, что не корова.
1: Я вчера ехал на работу, и мне под колеса евражка выпрыгивает. Я вырулил, все нормально, но опять же, ты... А как?
2: А смотришь потом по зеркалам, не лежит ли вдруг?
1: Не лежит, слава богу, он бежит дальше.
2: Я всегда смотрю с голубями.
1: Работал на корабле, ночью к нам сова влетела в лобовое стекло. Влетела, упала, я подошел, она такая, и улетела обратно.
2: И она такая, ой, я думала, это камера.
1: И он самокатчик.
2: Ничего себе. Ой,
1: забавно. Так что с животными будьте аккуратны, если они где-то рядом, вот замедлитесь лучше, потому что они, как мы увидели, до 70 километров за секунду могут разогнаться, еще и прыгнуть там на несколько метров вверх.
2: Вот. Иногда я тоже, это заяц, прыгаю не туда.
1: На самокатчиков?
2: Нет.
1: Как раз в Москве была такая, ненавижу!
2: Я правда вот так и думаю всегда.
1: Да? Ты не любишь самокатчиков?
2: Я вообще не люблю. Во-первых, потому что они, ну, это опасно. Некоторые развивают достаточно высокую скорость. Во-вторых, постоянно бесит, когда они сигналят, тебе надо менять траекторию движения, отходить куда-то. А еще как раз-таки это было уже вечер, Мы шли по тротуару и через дорогу на самокате, не вставая по пешеходному, но тем не менее, девушка с парнем на одном самокате ехали. Ага. И так как было уже, ну, так достаточно темно, они не увидели бордюр, и они нормально так улетели, поэтому я всегда против.
1: Ой-ой-ой. Да. У меня знакомого несколько дней назад в Москве на 1000 штрафовали, то, что на пешеходнике тоже не спешился.
2: Вот.
1: Так что, знаете...
2: Какая польза от них-то, этих самокатов?
1: А ты пробовала?
2: Да.
1: И не понравилось?
2: Ну, прикольно.
1: Ну, вот и все.

0: Шиворот на выворот.
1: Этой... А я уже победила в этой викторине.
2: Да, ты молодец. В этой викторине всегда сложно прочитать правильно.
1: Да.
2: Потому что, когда ты читаешь, ну, как положено, все хорошо.
1: Но, по сути, даже когда человек слышит не совсем верно и напишет не ту букву, например.
2: Внутренний Т9 все равно...
1: Сложно это, если ты не записываешь и просто в уме это все перекладываешь. Тогда дольше и сложнее. А когда ты записываешь, ты сразу видишь, где ошибка, когда начинаешь, наоборот, слово
2: Т9,
1: переворачивать.
2: Все подстраивает, да, как надо. Угу. Так, поэтому мы сегодня слушаем словосочетание, которое я прочитаю задом наперед. Прочитаю один раз. Один, потому что Катя сказала, легко и просто вообще.
1: Да, поэтому вообще легко.
2: Такой, ну и вот, значит, и зачем вам второй, третий раз повторять. Слушаем внимательно, записываем куда угодно. И как только вы перевернете это все обратно, у вас получится словосочетание. Его и нужно написать на наш номер Telegram или Max 924-789-2222. Первый правильно ответивший получает сегодня подарок. Ну а вот теперь самое сложное, правильно это задом наперед прочитать, чтобы вы все поняли. Ух, давайте пробовать. Яйца зинагро, аякс ренаип. Все.
1: Надеюсь,
2: вы успели. Нет, это нет словосочетание.
1: Еще раз читай.
2: Да зачем? Я думаю, уже
1: ладно,
2: просто.
1: Ладно, не читай. Будем бяки, буки.
2: Или прочитай.
1: Нет.
2: Нет?
1: Да.
2: Ты сама сказала, не надо. Вот
1: давай,
2: все.
1: Давай.
2: Яйца зинагро. А я к Сринаиб. Все, ждем ваши ответы. 924-789-22-22.

0: Ну что ж, друзья, вот и пришло время узнать правильный ответ. Что же значит вот это вот яйца Динагро Аякс Ринаи? Катя угадала сразу же, но она и записала.
1: Но, по сути, никто не мешает нашим слушателям тоже записывать, да? Можно это сделать ручкой на бумаге, можно сделать это в заметках, я не знаю, в сообщениях сразу у нас, в сообщениях в нашем чате, и тут же писать в обратку, и все.
0: Да, абсолютно верно. И сегодня у нас есть правильный ответ. Победительницей стала Валентина, и ей... отправлять сообщение, где и как она может забрать свой подарок, потому что она первой написала, что это пионерская организация. Да, очень часто мы наши викторины привязываем к праздникам. И вот один из них сегодня отмечается как раз-таки день рождения пионерской организации, он же День пионерии. И мы Валентину поздравляем, ей отправляет сообщение, где и как она может забрать свой подарок.
1: Ну и, конечно же, еще раз поздравляем всех причастных к пионерии. И если вам есть что вспомнить из своего детства, пожалуйста, сегодня тот самый день, когда это можно сделать.

0: с отмороженными теплее.
1: А мы не будем провожать вас домой. Мы будем провожать вас в музей.
2: Да, потому что... И не только мы.
3: Ну, потому не только мы, конечно.
2: Потому что к нам кое-кто придет и расскажет, как в этот музей пройти.
1: Да ладно, еще и ночью. Что уже интригу томить, когда у нас пост в телеграм-канале висит.
2: А, да? Я вообще не успела увидеть. Ну, тогда чего уж и правда. Лену Тамбову ждем в начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Она нам обязательно расскажет все подробности о ночи в музее.
1: Да, она побывала на всероссийской акции в нашем музейном центре «Наследие Чукотки». Что там было, кто там был, о чем рассказывали, это все мы узнаем в следующем часе, потому что она подготовила свой репортаж и уже спешит, волосы назад, сюда к нам в эфирную студию и в начале следующего часа к нам присоединиться.
2: Так что обязательно подключайтесь к эфиру, слушайте, я уверена, будет очень интересно. Если у вас возникнут вопросы какие-то к Лене или к нам, вы можете задать их под анонсирующим постом в телеграм-канале Пурга Радио, либо написать нам их по номеру Макс или Телеграм 924-789-2222.
1: И если мы сможем на него ответить, то сделаем это с огромным удовольствием.
2: Если не сможем, скажем, хороший вопрос, следующий вопрос.
1: И встретимся, мы услышимся в следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Округ присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее тема «Родной дом и общие ценности народов России». В музейном центре «Наследие Чукотки» мероприятие посетили около 80 гостей. Им представили традиции чукчи, эскимосов, тувинцев, якутов и русских. В Провиденском музее берингийского наследия провели мастер-класс по шитью эскимосского меча и показ программы «Клуб путешественников». Для жителей Певека прошла экскурсия «О чем молчат шедевры» и «Диалог о культуре». А Билибинский краеведческий музей представил выставку «Зал Победы», мастер-класс для детей «Народные мотивы» и провел фотосессию в национальных костюмах. Как прошла ночь музеев в окружной столице, расскажет моя коллега Елена Тамбова в прямом эфире через несколько минут. На Чукотке будущих оленеводов учат работать в тундре. В проведение студенты второго курса Северо-Восточного техникума вышли на практику. Базой стала местная ветеринарная служба. Здесь ребята осваивают главные навыки своей будущей работы по специальности оленевод-механизатор. Как сообщили в администрации техникума, они учатся разводить оленей, содержать специальных собак для стада и работать с мясом после забоя. Важная часть программы связана с ветеринарией. Студентам объясняют, как проводить осмотр животных, предупреждать болезни и соблюдать чистоту и безопасность при обработке продукции. Практику ведут опытные специалисты. Такой курс помогает будущим работникам оленеводства быстрее войти в профессию и понять, как она устроена в условиях Чукотки. В Госдуму внесли законопроект о регулировании инвестиций российских банков за рубежом. Авторы инициативы – председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред комитета Аркадий Свистунов. Они рассчитывают, что изменения снизят издержки самих банков и Банка России, а также повысят информированность регулятора. Одновременно вводятся новые условия для крупных собственников банков из числа физических лиц. Они должны будут соответствовать установленным Банком России требованиям к финансовому положению. Поправки вносятся в закон о банках и банковской деятельности. И в завершении выпуска в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что в течение суток вблизи Земли пролетят два астероида, очень схожих по размерам с Челябинским метеоритом. Небесные тела, как это часто бывает, обнаружили всего за несколько дней до сближения. Размер обоих объектов составляет около 20 метров, так что это почти полные двойники Челябинского метеорита, который упал на Землю в феврале 2013 года. Для планеты оба тела опасности не представляют, заверили в лаборатории. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Живое радио Чукотки.

0: Отмороженный гость.
1: Если кто-то к нам приходит в эфир в «Отмороженное утро», он автоматом становится отмороженным гостем. И сегодня такое у нас стало Лена Тамбова. Лена, доброе утро.
2: Доброе утро, Лен.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Привет, Катя. Привет, Ваня.
1: Мы знаем, что ты буквально пару дней назад побывала в нашем музейном центре «Наследие Чукотки» на всероссийской акции «Ночь музеев». Мы там не побывали, поэтому мы хотим узнать у тебя, что это такое, что там было, что рассказывали, может быть, показывали.
3: Ну, я признаюсь честно, что я впервые посетила это мероприятие. Думаю, что я не одна такая, поэтому будет правильно, наверное, в начале эфира немного рассказать про саму акцию. Она вообще в 2015 году «Ночь музеев России» получила федеральный статус и стала проводиться централизованно при поддержке Министерства культуры. В акции участвуют столичные галереи, маленькие местные музеи, государственные, частные, ведомственные, да, какие угодно. И раз в год, в выходные ближе к 18 мая, все они устраивают одно большое приключение. Обычно двери открываются вечером, а закрываются порой глубоко за полночь, а то и под утро.
1: Ну, нас... поэтому и называется, да, «Ночь музеев».
3: Да, у нас она проходила с 17 до 19 часов, не так поздно. Поэтому я даже ребенка с собой взяла, маленького. Ему тоже было очень интересно.
1: О, это ты потом тоже расскажи, как он отреагировал на такое мероприятие.
3: Замечательно, на самом деле. Хотя есть ограничения по возрасту, потому что, ну, организаторы предусмотрели, что детям может быть сложно столько времени проводить на площадках. Вот. Но я скажу, что в этом году было настолько интересное мероприятие, что, честно, мы там пробыли до конца с ребенком. Вот. Экскурсии с фонариками по всей России проводят, научные шоу, иммерсивные спектакли, концерты, квесты. В общем, это уже давно не про то, чтобы просто постоять у витрины, и где-то пускают свободно, куда-то надо записываться заранее, но общее настроение задает тема, которую каждый год предлагает Министерство культуры.
1: А сегодня эта тема родное, как я понял.
3: Родное, да. В год единства.

0: Единство России — это слово по-особенному, так скажем, прозвучало. Вот. Тем более на Чукотке у нас все-таки живут больше 60 диаспор, и в окружной столице акция прошла в музейном центре «Наследие Чукотки», где я, впрочем, и побывала.
1: Так, и рассказывай, что ты там увидела? Фонарики, иммерсивное шоу, что?
2: То есть там все время темно в музее, или все-таки свет где-то есть? Или вы все на ощупь с фонариками ходите? Как это происходит?
0: Нет. У нас...
2: Я просто поэтому не хожу на такие мероприятия, думаю, ну я же там вообще упьюсь-то.
1: Нет, там никто свет не выключает, это нормально.
0: Мероприятие совсем в другом формате проходило у нас. Просто, ну, как бы... Учитывая тему, организаторы решили объединить разные культуры в одном здании. И у них это получилось. Об этом мне рассказала директор, заместитель директора музея Ирина Романова. Вот, в принципе, советую вам ее послушать.
3: Всегда у нас Ночь музеев, как правило, проходит в форме такого квеста, игры-путешествия. И мы всегда какие-то творческие площадки, лаборатории организуем, когда проводим эти мероприятия. В этом году мы просто решили позвать в качестве ведущих на наших площадках представителей разных народов, которые проживают здесь у нас на Чукотке. На наш призыв откликнулись тувинцы, откликнулись якуты, ну, естественно, чукчи и эскимосы, поскольку они тут хозяева этой земли. И славянскую культуру мы решили показать, пригласив замечательный ансамбль «Северная Слобода», которые наши соседи, они занимаются в Доме народного творчества. Ребята с удовольствием откликнулись, они рассказывали о особенностях своего народа, чем занимаются, а потом практически на всех площадках играли в какие-то национальные игры. И самое главное, таким живым, очень творческим было выступление каждого народа на церемонии открытия. Так получилось, что практически все пели песни, и только эскимосы танцевали, но это было настолько весело и настолько проникновенно на национальных языках, что затронуло всех.
1: На самом деле, я неоднократно бывал в разных музеях, и в нашем музее, в музейном центре «Наследие Чукотки», всем сердцем его люблю. И ведь правда, как ты уже сказала, что музей уже давно не просто вот эта экскурсия, а вот этот экспонат, это вот этот экспонат. Музеи всегда стараются привлечь нового зрителя к себе, и такие акции, они в том числе для этого и создаются, чтобы ты пришел и окунулся в мир прошлого, настоящего, но как-то по-особенному, по-интересному, через действительно какие-то интерактивные и иммерсивные шоу.
0: Да. Да, я хочу сказать вообще про музейный центр «Наследие Чукотки». Это не первое мероприятие, на котором я была в этом году. У них действительно очень классная организация. Недавно вот «Пеликен» прошел, там тоже очень круто представили свои какие-то... свое искусство, мастера из разных наших поселков. Ну, все всегда на высоком уровне проводится.
1: У меня ребенок неоднократно ходил на Рождество, они еще устраивали там рождественские мероприятия, где совмещали и праздник, и именно вот музейную тематику, то есть они детей водили по разным площадкам, показывали, как там делать то и то. Так что вообще восторг, великолепно нравится.
0: Да, согласна. У меня еще пока ребенок маленький, но я так думала, по крайней мере, пока не повела его на вот это мероприятие. Я думала,
1: оказалось,
0: что...
1: взрослый.
0: Да. Оказалось, что это очень даже может быть интересно.
2: Насколько можно заинтересовать малыша таким мероприятием?
0: Там были и песни, были и танцы, и с удовольствием он смотрел, как в бубен бьют. На самом деле были такие моменты, которые действительно интересны маленькому ребенку. Ну, конечно, все равно устает, то есть это слишком большое время, да.
2: Много эмоций слишком.
0: Я думаю, да, тем более все-таки время действительно поздноватое, поэтому я понимаю вот это вот возрастное ограничение, которое нас не остановило, но в будущем мы будем с удовольствием посещать.
1: Ну давайте будем максимально откровенны, что когда бьют VR и танцуют эскимосские танцы, поют песни, это интересно не только детям, но и взрослым. Я уверен, тебе тоже это понравилось.
0: Не забываем, да, что у меня еще чукотская кровь, и она в нем тоже течет, и, возможно, это тоже какую-то свою роль, конечно.
1: Ну все, класс.
2: Что еще делали, расскажи.
0: Ну, в первую очередь, вот я бы хотела рассказать про выступление коллективов. Правда, это всегда очень круто, и мероприятие началось с этого. Все песни и танцы, они задали настроение с самого начала. Вот. А дальше по программе зрители разделили на 5 команд, причем никто не выбирал, в какой он будет. Названия были написаны в пригласительных билетах гостей. Они звучали так: «Дыхание моря», «Алмаз души», «Мелодии степи», «Свет севера», «Родные просторы».
1: Как поэтично и романтично.
2: Угу.
0: Я попала в команду «Дыхание моря», с которой мы начали...
2: Ой, это красиво.
0: Да, мы начали путешествие с локации, где свою культуру представляли якуты. Вот. Первое, конечно, что меня впечатлило, это, безусловно, их традиционная одежда, безумно красивые, большие, блестящие серебряные украшения. Была вначале очень интересная презентация якутской культуры. Мы играли в их национальную игру «Хамыска». Ее название переводится как «камешки». Она является частью традиционной культуры народа саха.
1: Это не там, где их надо подкидывать и ловить случайно?
0: Да.
1: О, я в нее тоже играл, но не у нас здесь, а в Сочи. Так получилось, что я играл в якутскую игру
2: в Сочи.
1: Да, это было круто.
0: У чукчи, кстати, есть похожая игра, мне мама рассказывала. Вот, там, получается, до 4-го этапа участник каждый раз рассыпает хамаиска на столе перед собой и берет одну из них, и там поочередно, то есть он должен один кубик подбрасывает, должен во время полета подобрать со стола по одной хамаиска. Хамыска, я прошу прощения, якутов, я все-таки первый раз это слово использую. Вот, и нужно поймать подброшенную, при этом словив там остальные, которые на столе находятся. И вот так вот постепенно, с каждым этапом, эта игра усложняется, но все пытались в нее играть, было в целом очень здорово, весело. К тому же закончилось все танцами, что, конечно, еще больше эмоций добавило. В них и дети, и взрослые участвовали. Было весело.
1: Мне кажется, вообще, когда любое мероприятие заканчивается танцами, значит, оно удалось.
2: Ну да.
1: Потому что и силы, и настроение на потанцевать остались.
2: Расположить человека к танцу на самом деле не так просто. Особенно, когда ты приходишь совершенно на другое мероприятие. Поэтому про организацию мы все поняли. Действительно, на высоком уровне.
0: Да, там, получается, изначально ознакомливали, с культурой какие-то, то есть по типу лекций было мероприятие, а после этого уже обязательно там, там очень много именно такой развлекательной программы было в виде танцев, песен и тому подобное. Интересно было, что, по мнению представительницы якутской культуры, больше всего заинтересовало гостей. В принципе, я об этом узнала.
4: Меня зовут Артемия Майя Леонидовна, я старший преподаватель кафедры общей дисциплины Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Мы представляли народ Якутии, мы сами являемся родом из Якутии. Сегодня мы на станции рассказывали про якутские традиции, культуры и достижения якутов. Людям в основном понравилась игра на варгане, хамус, это якутский национальный инструмент, играла сахаяна. Дальше мы проводили игры «Хамска». Это национальная настольная игра. И каждому победителю мы вручали призы. Дети и взрослые активно участвовали. У некоторых очень здорово даже получалось.
1: Ты пробовала играть на варгане?
0: Нет. Там свой инструмент никто никому не давал.
1: А
2: вообще, в принципе, играла когда-то?
0: Я пыталась, на самом деле, играть, но это действительно очень сложно. И зная, насколько это сложно, мне было удивительно смотреть, как это может здорово, круто звучать в чьих-то руках, зубах, губах.
1: Притом удивительно, я пробовал играть на чукотском варгане, и мне объясняли, что там полость рта, как резонатор идет, и ты вот этот язычок дергаешь, прижимаешь к зубам, и оно все работает. Но при этом чукотский варган и якутский, как хамыс, по-моему, да, они сказали, опять же, извиняюсь, не до конца запомнил, они звучат по-разному. У них абсолютно разная какая-то музыка, и вроде бы один и тот же музыкальный инструмент, но звучит классно. И вот такие возможности прийти и послушать ту же разницу, возможно, как у разных народов звучит один и тот же музыкальный инструмент, это классно.
0: Согласна полностью. Дальше расскажу. Мы дальше со славянской культурой знакомились. С ней нас знакомил замечательный ансамбль «Северная Слобода». Там было супер весело, на самом деле. Мы отгадывали и загадки, и матрешку мы разукрашивали, и получали баллы в виде конфеток. Особенно это понравилось тем, кто...
1: Кто был с тобой.
0: Кто был со мной. Вот, в завершении мы пели песни, и голоса просто удивительные, поразительные, крутые, они настолько глубокие. Этим мне еще понравилось, на самом деле, у них там побывать, потому что, ну, прям очень здорово звучали. Я заинтересована, чтобы прийти и посмотреть, на самом деле, на выступление этого коллектива в том числе. Очень все живые, классные, эмоциональные люди.
1: Мне кажется, это еще очень сильно на контрасте сыграло после якутской культуры. Ты переходишь в славянскую культуру, а она же тоже совершенно разная. Там и музыкальные инструменты разные, и загадки, и частушки, возможно, и одежда тоже другая. И как это вот из одной в другую перейти, ну, в голове? Вот что у тебя, когда ты вот только что с якутами поговорила, попробовала играть в их национальные игры, слушала их музыку и танцы танцевала, а потом переходишь в славянскую, и как переключиться в это все?
0: Ну, проблем с этим не возникало. На самом деле, еще дело в том, что, например, у чукчи, эскимосов, ну, представителей вот именно таких национальностей, у якутов, кстати, тоже, да, то же самое, варган и хамыс, ну, одинаковые инструменты. То есть какие-то традиции, обычаи, какие-то вещи, они все равно чем-то схожи, да. То есть здесь не приходилось прям так переключаться. Вот, да, славянская культура, она все равно, конечно, очень сильно отличается, и видно было вот эту разницу в моменте. Да, программа, в общем, яркая получилась, эмоциональная, живая, веселая. Насколько я узнала потом у коллектива, мне тоже было интересно, они участвовали впервые в этом мероприятии, и, естественно, я взяла комментарий.
5: Меня зовут Наталья Филонова, я участник фольклорного коллектива «Северная Слобода». Мы представляли станцию нашей многонациональной, но все-таки единой России. Здесь мы предлагали людям отгадать загадки, девушки, петь песни. Загадки были по тематике русской, народной, касаемо традиций, сувениров, традиционных, представляющих именно Россию. Песни спеть, которые пели еще наши родители, продолжить эти песни, вспомнить окончание строк. Ну и, конечно, все это находило активный живой отзыв в сердцах, в душах людей. Да, мы это видели по глазам, по радости в глазах, по улыбкам. Ну, потому что, ну какой же русский без песни задорной? Первый раз участвовали в таком мероприятии. Надеемся, что это будет у нас уже традицией ежегодного участия.
1: Какой же русский без песни?
2: Да, мне понравилась очень эта фраза.
1: Какой же якут без танцев? Ведь уже две локации, получается, ты нам рассказала, и везде что-то яркое, вот что-то самобытное, танцы, песни. Хочется посмотреть, хочется поучаствовать.
2: И классно, что вот такие мероприятия побуждают людей делать это традицией семейной.
1: Да.
0: И они еще на самом деле побуждают еще больше погрузиться в культуру этих народов. То есть вот у меня, например, желание такое возникло. Я стала, допустим, ну все равно было какое-то ограниченное, да, время, чтобы погрузиться в эту культуру. Поэтому я пришла, например, домой, мне было интересно вот узнать о чукчах побольше. То есть, несмотря на то, что я здесь родилась, да, и что я отношусь как бы к этой национальности, все равно были вещи, которые для меня такие новые. Вот. И я начала об этом читать. Очень много захотелось побольше слушать, на самом деле, наши славянские песни, потому что мы там прям, ну, активно участвовали с этим коллективом, мы их пели, и они потом очень надолго засели в голове, и хотелось прям продолжать и продолжать их исполнять.
1: На самом деле, это вообще, мне кажется, сверхзадача, в том числе музея любого, ну, в данном случае мы говорим про музейный центр наследия Чукотки, увлечь. Не рассказать прям, а увлечь человека, чтобы он потом дальше сам захотел раскопать эту информацию, узнать. Uh-huh. Может быть, в том же музее, может быть, как Лена дома прийти и такое вот что-то найти, почитать, расспросить. Мне кажется, вот это важно. И судя по тому, что ты говоришь и что мы слушаем, это получается.
0: Полностью получается. И да, в музее, вот, например, культуру чукчи, нас дальше в нее посвятили, да, она была в одной из самых интересных экспозиций, если говорить о том, как музей знакомит людей, да, с культурой тех народов, которые здесь проживают. Вот, это центральная и постоянная выставка учреждения, то есть там Там очень круто. Она дает полное представление о культуре и образе жизни коренных народов Чукотки. То есть в ней представлены и предметы быта, и посуда, игрушки, традиционная одежда, кухлянки, камлейки, малахаи, комбинезоны, и детали жилищ, и ритуальные обрядовые объекты.
1: И тут на третьем этаже, получается, где и чучело медведя белого стоит, вот это вот как раз-таки, когда все приезжие на Чукотку попадают, их ведут в музей, такие, вот, вот так вот Чукотка жила раньше, а где-то и сейчас. И получается, там же были представлены вот этот стенд чукчи, да?
0: Да, они рассказывали, получается, о своих традициях тоже, они погрузили как бы в культуру, вот, но подробнее об этом расскажет представитель чукотской культуры Светлана Кутегина.
6: Сегодня участвовали в Ночи музеев, и одной из творческих площадок была чукотская яранга, где представители чукотского народа рассказывали об одежде чукчи, рассказывали об изготовлении такого орудия труда, как аркан, чат. И, конечно же, не могло не обойтись без нашего музыкального предмета, музыкального инструмента. Это ярар. Татьяна Церковникова рассказала об яраре, музыкальном предмете. Анна Гергольгергина рассказала о технологии изготовления орудия труда чат, аркан. И я, Светлана Кутегина, рассказывала об одежде, о традиционной одежде. Общая такая связь была всех наших рассказов – это все-таки олень. Олень – это то животное, за которым уже много веков ходят оленные чукчи. Мы на своей площадке рассказывали о том, что олень дает нам все. И материал для одежды. И дает нам стены нашего дома. Яранги, яранги. И также олень дает нам пищу, мясо.
0: Я удивилась на самом деле, насколько много разных, как бы это сказать, особенностей вот в яраре, например. То есть там должно быть какое-то определенное условие хранения. Удивилась, что ярар, оказывается, нельзя другим давать. То есть у него вот есть собственник, и другим запрещается его держать в руках. Только он им может пользоваться.
1: О, ничего себе как.
2: Ну это из соображений суеверия или почему нельзя?
1: Или безопасности, не знаю.
0: Слушай, ну нас в такие тонкости на самом деле не посвящали, вот, но на самом деле я знаю, что в культуре чукчи достаточно много, в принципе, каких-то ограничений. Например, вот там, что касается яранги, там ограничения, очень много ограничений для мужчин, что для меня было очень странно, вот, и удивительно слышать, что яранга вроде такое большое, да, жилище массивное, то есть мне казалось, что его собирают мужчины. На самом деле хранительница очага, хранительница яранги и человек, который ее полностью там собирает с нуля, это женщина. И она отвечает за все, ну, весь быт, который там находится. То есть мужчине, например, там за полок, то есть спальное место нельзя заходить. То есть таких тонкостей в культуре очень много. Естественно, за короткое время не удалось посвятить там в большое количество этих тонкостей, но все равно было очень интересно. Я говорю, вот захотелось дальше узнавать об этом.
1: Ну вот про что мы и говорили, что главное поселить вот это вот зерно любопытства, как сейчас в том числе с яраром, чтобы потом либо опять же прийти в музей и порасспрашивать музейных работников, либо где-то еще найти эту информацию.
0: Да. После мы последовали на площадку, где культуру показывали тувинцы. У них был очень крутой макет юрты. Нас познакомили с особенностями жилища. Вот, они также, ну, показали презентацию о культуре тувинцев, то есть с чего, в принципе, все и начиналось, да, я говорю, вот, начиналось все с лекции, с такого вот формата. Дальше был интерактив, вот интерактив у них был очень крутой, на самом деле, у них были национальные игры ТВ по чекушке, причем я очень удивилась, мы все пробовали играть, там такое интересное, не назовешь это мячиком, я даже не знаю, как это... Такой маленький шарик, на который прикреплены такие, как вот пух это или что, я даже не могу сказать, да, боюсь ошибиться, вот, но они, получается, чеканят на ноге, И одна из представительниц, из представительниц этой культуры рассказала, что в этом году у них поставили рекорд, мужчина, там какой-то представитель их народа, 5000 раз это сделал. Для меня это было удивительно, да.
1: Я сейчас такой, 500, 700, я тоже подумала, может быть, что-то около такое, 5000 раз.
0: Мальчишки там вот максимум, который получился, это у мальчишки, он там 5 раз, по-моему, выдал, и все.
1: Ну, еще 4995, и он рекорд побьет.
0: Да, метание аркана на голову лошади, кстати, было очень интересно. Причем с удовольствием девушки в этом участвовали. У одной, кстати, причем и парни тоже пытались.
1: Я знаю, почему девушки. Вдруг принц на белом коне проскакивать будет?
2: Надо заарканить уметь, да, чтобы мимо не проскакал.
0: Ну вот у нее это хорошо получается, да, получилось один раз, но так она уверенно это сделала, если честно. Дальше, конечно, национальный танец был, и была также очень интересная презентация в виде видеоролика. Очень классно, очень круто он был сделан, и я посмотрела на эти просторы, мне безумно захотелось в ТВУ, вот на самом деле. В общем, все было так сделано, чтобы заинтересовать, в принципе, каждый вот в ТВУ захотелось, познакомиться с другими культурами захотелось, очень захотелось и Якутию посетить.
1: И узнать больше о своей, в том числе.
0: Да, и узнать больше о своей в первую очередь. Ну, потому что это ближе, в принципе...
1: И проще сделать.
0: И проще сделать.
2: Ну, и как бы надо.
1: Да.
2: В принципе.
0: Да, стоит. Последняя площадка, которая у нас была, это были эскимосы. У них максимально весело было. Там были и песни, и танцы. Но тоже все началось с того, что они посвятили там нас в обряды, в обычаи. Кстати, у них было классно, что они очень много добавили именно эскимосского языка. То есть они знакомили с языком, помимо того, что знакомили с культурой, с одеждой, с какими-то блюдами в том числе. Вот. В целом праздник получился очень-очень живым и массовым.
1: И это все уместилось в нашем музейном центре наследия Чукотки?
0: Да. У них раньше, кстати, был другой формат. То есть вот такой вот формат по пригласительным, он появился не сразу. Раньше просто... Ну, к такому мероприятию очень большой интерес у людей. И там в какие-то годы было там и по 300, и 400 человек. Естественно, комфорта никакого не было. Ну как, не то чтобы никакого комфорта не было, было не очень комфортно, так скажем. И ввели вот это вот вход по пригласительным, получается, разделили по командам, чтобы каждая команда там в ограниченном, да, каком-то количестве
1: посещала. Ну, чтобы все не толпились у одного места.
0: Да-да-да, и я считаю, что это было очень правильным решением, потому что было максимально весело, комфортно, интересно, круто, и обязательно всем советую, и в следующем году я обязательно пойду.
1: Ну вот, ты ходила туда как сотрудник радио «Пурга», делает репортаж, но вот после того, как ты пошла в гардероб, забрала куртку сына, отправилась домой, и какие мысли у тебя были после, уже как у участницы?
0: Ну, в первую очередь, вот я говорю, что мне захотелось познакомиться со своей культурой побольше. Я, в принципе, в этот же день начала какие-то вещи уточнять через интернет. Вот. Второе, захотелось посетить новые места, захотелось в ТВУ, захотелось в Якутию обязательно. И в целом я, на самом деле, была очень рада, что у нас в регионе кипит вот такая вот жизнь, что у людей очень много каких-то мероприятий, есть возможность посетить. И такая гордость, что ли, взяла меня.
1: Сыну что понравилось больше всего?
0: Танцы.
2: Было такое, танцы. После, уже когда пришли домой, щебетал там, что-то тебе вспоминал?
0: Он с удовольствием жевал конфету, которую получил. Да, получил на площадке, где представляли славянскую культуру.
1: Подкупили пацана.
0: Он на самом деле уснул там достаточно быстро, потому что, естественно, там столько активности было, что ему просто хотелось лечь спать.
1: Но то, что он успел поучаствовать и потанцевать, дети же вообще любят потанцевать, мы это знаем, только музыку включи, а там уже и неважно какого народа, какой культуры, потому что это все равно нас всех объединяет, потому что много что ты говорила, но танцы и музыка, это было у всех, вот у каждого. Да, они свои, да, они особенные, но они есть, потому что это сближает людей, это как-то делает нас чуть ближе и рамки вот эти размывает. И опять же, музей сближает людей, поэтому хочется от себя добавить, ходите в музей, узнавайте новое.
2: Еще хочется повториться по поводу семейной традиции. Вот я сейчас сижу, думаю о том, что вот ты в этом году пошла с сыном, да, пойдешь в следующем, потом, может быть, еще. И когда он вырастет, он будет это вспоминать. Это же очень классная семейная традиция. Одно дело там ходить там в выходные, кататься на санках, играть на столке, там что-то еще такое делать. А тут, представьте, ходить на ночь в музей каждый год. Класс.
0: Тем более, учитывая то, что она в каждом году тема разная, я думаю, что это очень крутая традиция, которая прям запомнится.
2: И только сейчас до меня дошло, что я ведь была на ночь в музее, я была в Калининграде. Это очень классно на самом деле, если попадаешь еще, например, не в своем городе, потому что другие локации, другие площадки, так как там музей не один, там на всю практически ночь, ну не на всю ночь, до 2 часов ночи, по-моему, было, ты можешь передвигаться из музея в музей, и в каждом там есть такая интересная какая-то классная площадка.
1: Ну и в завершение хочу сказать, не то что ходить в музей, это мы уже проговорили, Лена, приходи к нам с репортажами.
2: Почаще.
1: Да, мы с удовольствием тебя здесь будем встречать, расспрашивать и, конечно же, благодаря этому узнавать много нового.
0: Обязательно.
1: Я напомню, что наша коллега приходила к нам, Елена Тамбова, рассказывала про всероссийскую акцию «Ночь музеев». И, ну что, Кать, сейчас заканчиваем и в музей.
2: А все, мы уже заканчиваем?
1: Нет, не прямо сейчас, еще чуть-чуть, поэтому на часы посмотри.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Друзья, вот и подошло к завершению отмороженное утро на сегодня. Я напоминаю, что вторник, 19 мая, на календаре, на часах уже 11:49. Но у микрофона по-прежнему Екатерина Трегуб.
1: И Иван Смеклетов.
0: Скучала?
1: Очень.
0: Понравилось?
1: Да.
0: Ну, это хорошо. Наслаждайся.
1: Еще хочу.
0: Наслаждайся.
1: Наслаждаюсь, как никогда.
0: Да. Знаешь, как говорится, работай, наслаждайся так, как будто это последний раз.
1: Вот. Да. Все надо делать так, как будто последний раз.
0: Да. Это сейчас не только к тебе, ко всем.
1: Вот это танцевать, как будто никто не видит, петь, как будто никто не слышит.
0: Ну,
1: наслаждаться работой.
0: Вот это не самое лучшее, на самом деле, петь, как будто никто не слышит.
1: У тебя впереди еще многие лета.
0: Да.
1: Этой работы.
0: Ты же была наверняка в караоке. Там же много таких, которые поют так, как будто никто не слышит.
1: Там
0: а их, к сожалению, слышат все.
1: В смысле, их, нас и должны слышать. Мы за этим туда и ходим.
0: Да, так что, друзья, получайте удовольствие от каждого дня абсолютно. Ну а мы с удовольствием вернемся к вам завтра в 8 утра. Ну а на сегодня говорим вам пока-пока.